0: 10 лет в прямом эфире. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Пуш. Юбилейный сезон.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
2: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в «Гемотест». Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вы

0: от эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.
1: В Новосибирске уже 7.10. Подходите поближе, друзья. Нам есть о чем рассказать. Информируем, празднуем, отмечаем. Тему для разговора подкидываем.
2: Вот давайте по поводу праздников и поговорим. Что у нас имеется в пятницу и выходные? Давайте начнем с дня сегодняшнего.
1: Давайте.
2: Сегодня, друзья, заметьте,
1: 11 сентября.
2: Всероссийский день трезвости. Точка.
1: Согласен. Все. Полностью присоединяюсь.
2: Сегодня также день подразделений по вопросам миграции системы МВД России.
1: Всем, кто работает в этих подразделениях, шлем наши поздравления и благодарность за вашу работу.
2: А в субботу что можно отметить? День семейного общения. Ну, как будто бы просится, да?
1: У меня запланировано,
2: день,
1: да. Вот и... Помнишь, я тоже... говорил, бабуля зовет на шашлычки, сезон закрывать.
2: Вот, ну. Семейно пообщайтесь там. Всемирный день оказания первой помощи завтра также. Ну и завтра же Международный день вязания крючком.
1: Артём, ну, кому ну, надо,
2: Артём,
1: да.
2: Артём, ну ты как-нибудь попробуй. Ну, хоть раз в жизни. Хочешь, я тебя научу?
1: Нет.
2: Ну, пожалуйста.
1: Я говорю
2: ну,
1: прямо.
2: Ну, Юлечка, одну вот эту
1: мы
2: вот полосу.
1: Мы вышли из того возраста, чтобы врать. Нет, мне это не надо.
2: Ну, ты вдруг тебе понравится, ты шарфик себе свяжешь. С этого обычно все начинают. Ну, что, мне зря, что ли, учили в детстве?
1: Я жду от тебя фото и видеоотчеты. Как ты этот праздник
2: отметишь? Я хотела тебя научить. Мне ж на тебя интересно посмотреть.
1: Ну, когда мне будет совсем делать нечего, когда, как то, когда ему делать нечего. Кот, знаешь, что делать?
2: Да,
1: вот
2: да, да.
1: Вот я буду
2: да.
1: крючком вязать.
2: То есть у тебя будет на выбор.
1: Я
2: либо
1: тебя, нет,
2: как у кота,
1: я,
2: либо...
1: Нет, как у кота, нет. Я за крючок.
2: Воскресенье. День танкиста в России.
1: На границе тучи ходит хмуро. Три танкиста, три веселых друга. Поздравляем.
2: День парикмахера тоже в России отмечается в воскресенье.
1: Всех, кто нам наводит красоту, привет и поздравления.
2: А парикмахеров уже не выходной, наверняка. Ну, у многих.
1: Я
2: вообще
1: не знаю,
2: работать.
1: Как эти девчонки и мальчишки на ногах столько времени проводят.
2: Так они и страдают вот больной спиной часто. По крайней мере, моя чудесная, очаровательная,
1: но
2: прекрасная Анна.
1: В очередной раз мы убедились в том, что работу... Легкое дело работы не назовут.
2: Это да. День программиста в России тоже отмечается в воскресенье.
1: Поздравляем.
2: Дело нужное сейчас, особенно при учете нынешних технологий, так вообще необходимое. Ну и кто родился у нас в пятницу и выходные?
1: Лунтик, так обычно говорит.
2: Я родился. Не знаю насчет Лунтика. Ну, на L точно. Лада Дэнс.
1: Мне посчастливилось работать с Ладой лет 20 назад.
2: Ну и как?
1: Она классная и до сих пор классная, мы все ее вот любим. И кто помнит, я помню поездка на юг на поезде. У меня был плеер и в кассете «Лада Дэнс», «Девочка ночь», «Я пойду с тобой». Но ее мы послушаем в другой раз, мы другого именинника запустим.
2: Сегодня также отмечают день рождения Милен Фармер.
1: Тоже,
2: кстати,
1: тоже
2: красотка.
1: Оттуда,
2: оттуда
1: уже,
2: выглядит.
1: Оттуда, да.
2: Вот, ну, даже, наверное, ну хотя да, наверное,
1: оттуда
2: из тех же времен.
1: Или оттуда?
2: Иракли, певец.
1: Вот.
2: Отмечая день рождения.
1: Послушаем обязательно.
2: И Александр Розенбаум.
1: О, я хотел бы подарить тебе песню. Ау, днем и ночью счастье зову.
2: Эту песню мы тоже не будем слушать.
1: Нет, разве послушаем чего-нибудь из старенького.
2: А вот на какую тему мы сегодня хотим с вами поговорить, друзья? Тема, которая сейчас немного затронет, наверное, в том числе и отпускной период. Хотя не обязательно отпуск. Это вообще может быть все, что угодно. И не обязательно летняя история. Просто сейчас вот нам захотелось об этом поговорить.
1: Есть предыстория.
2: Давай.
1: Пару дней назад пишет мне в мессенджер человек, с которой мы познакомились в 2012 году.
2: Так.
1: Это был турецкий отель «Фая», нет Wi-Fi. Помнишь, эта песня была безумно актуальна. Леночка живет в Томске, в Северске даже, в закрытом городе. Мы же до сих пор общаемся, правда, удаленно. И она мне скинула фотку с этого самого отеля, где мы познакомились 14 лет назад.
2: С ума сойти.
1: Я, говорит, вернулась. Я вернулась туда, на этот турецкий бережок. Не смогла пройти мимо, держи фотку и воспоминания.
2: И ты тоже решил, что ой, так хотелось бы туда вернуться.
1: Знаешь, это была моя первая заграница, и в жизни, в принципе, это запомнилось на всю жизнь. Да, я бы вернулся.
2: И сегодня мы 100%. Решили поговорить на тему места, в которое вам хочется вернуться. Что в нем такого особенного было? Мы сегодня не говорим, друзья, про место рождения, да, в которое вам, возможно, хотелось бы вернуться.
1: Да, не говорим про командировки. Мы
2: а
1: говорим...
2: почему про командировки? Пусть будет.
1: Тоже
2: человек
1: можно?
2: Съездил, вдохновился и хочет туда снова вернуться.
1: Давай,
2: возможно,
1: так.
2: Где-нибудь в отпускной период.
1: А я что-то про отпуск. Прям хочу снова в отпуск.
2: Итак, место, в котором вы были, и вам так хочется туда вернуться. Что в этом месте такого впечатляющего? Это не, может быть город, это может быть другая страна, это может быть какая-нибудь деревенька прекрасная, в которой вы были, и вам там было так хорошо, и воспоминания не дают вам покоя.
1: Ну ты что
2: поселок городского типа.
1: Всю душу разбередил-то. Но из глобального это Байкал, конечно же. Это просто уникальное место силы. Да, мы любим Алтай, но мы как-то к нему привыкли. Он совсем под боком. Но Байкал, хоть зимой, хоть летом, это, конечно, надо видеть.
2: Я готова возвращаться. Мне каждый раз задают вопросы, говорят, ну ты же уже там 100 раз была, ну что ж ты снова туда? Тот самый Стамбул, который у людей вызывает либо вселенскую любовь, либо вселенскую ненависть.
1: Ну, вот мне вселенская не надо, наверное.
2: Так ты там не был, потому что...
1: А я не хочу.
2: Так ты там не был.
1: Это как Аватар, который я не смотрел и не хочу.
2: Я тоже туда не хотела, пока там не побывала.
1: Да там ты шастаешь. А мне надо лежать, ничего не делать.
2: А, ну, понятно.
1: У меня Турция — это all-inclusive исключительно.
2: Нет, это шикарно. Это Босфор, это паромы, это невероятные мосты, красота. И вот, правда, особенно благодаря турецкой сериальной индустрии, ты каждый раз смотришь сериал, и я снова туда хочу.
1: Вот, это девочкина. Поэтому Стамбул я для тебя оставляю.
2: Друзья,
1: уступаю.
2: А теперь вы рассказываете. Место, в которое вам хочется вернуться. Что в нем такого особенного? Делитесь, почему вы туда снова хотите вернуться. Делитесь своими историями в Макс в Телеграм, номер 8-983-510-107.
1: И СМС на этот номер тоже можно отправлять. Я главный
2: почитает.
1: По СМС-очкам, да.
2: Ну и не забывайте о том, что у нас есть наши социальные сети, где тема уже продублированная. Это группа ВКонтакте, Макс-канал, Телеграм-канал. В комментариях уже можно писать. Давайте немного вот окунемся в те самые времена, в те самые места, в которые снова хочется нам вернуться.
1: Первые сообщения в эфире через 3.5 минуты, а это время заполнит и именинник этих выходных, Ираклий.
0: От эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон. Информбюро.

0: 7:20 в Новосибирске. Мы действительно с вами. Давайте общаться. Сегодня Пуш говорит о том, в какое бы место на планете Земля вы с удовольствием бы вернулись.
1: Вот вы куда-то съездили, вас так вдохновило это место, так понравилось. Собственно, в какое место хотели бы вернуться и почему? Что там было такого классного?
0: Притягательного. Ну, какие ощущения, впечатления, воспоминания?
1: Сергей написал, и я Сергея абсолютно поддерживаю. Он написал Санкт-Петербург. Был там всего одни сутки из недельной поездки в Москву, о чем сильно жалею. Москва не зацепила вообще никак. Наоборот, мой внутренний социопат в истерике был от толп народа. А вот Питер... В Питере там почувствовал себя хорошо.
0: Ну,
1: я тоже, кстати, летала
0: в
1: Москву и на одни сутки ездила в Питер. И мне не хватило.
0: У тебя было 40 тысяч шагов. У меня вот друг сейчас приехал, вчера мы с ним виделись с Питера. И я, говорит, 40 тысяч шагов прошел, каждый день ходил. Мозоли, говорит, я не знаю, у меня обувь меньше размером, чем мозоли на ногах. И, говорит, дождь. Очень не повезло с погодой. Но как могли, ходили, смотрели, впечатлялись.
1: Я тебе так скажу. Я когда туда летела на сутки, я себе запланировала 3 местечка. Я думаю, я не буду ходить вот это как сумасшедшая за один день все посмотреть. Но в этом городе был наш коллега. С семьей. И эта семья меня потащила по всему Питеру.
0: Наручники прицепила, да.
1: Значит, идем сейчас сюда. Значит, Казанский собор. Значит, сюда Исаакиевский. Там вот это. Вот давайте сюда. А еще сюда зайдем. А здесь кафешка хорошая. А пойдемте вот сюда. Здесь. А здесь сувениры подешевле. Давайте сюда. А ты открытку уже не купила. Я думала, у меня язык будет на другой стороне спины просто.
0: Ну, разминочку устроили. Но тут кто-то любит, кто-то нет.
1: Это правда.
0: Каждому свое.
1: Давайте еще. Написал нам Алексей. Он про Окташ и ретранслятор. Как Окташинский он написал. Окташский, да?
0: Окташ, друзья, это уже практически поближе туда, к Монголии.
1: Да, смотреть, как облака перетекают через горы,
0: написал
1: Алексей. Это что-то,
0: я там был, Юля, это вот это место тоже силы удивительных открытий. Причем, когда мы нас туда поднимали, я тебе рассказывал историю, что у водителя...
1: На УАЗике?
0: На Делике, Митсубиси. Одна кассета была, одна песня по кругу на этой кассете. Но это раз, и мы приехали, представляешь, и просто туман, облака.
1: С ума сошли, да?
0: Нет, ничего нету. Мы такие, здрасте, где мы? Там, как ежик в тумане, на расстоянии вытянутой руки, мы в облака поднялись.
1: Круто.
0: И он говорит, подождите, сейчас все будет. Они как будто знают вот эти гиды, да, кто поднимают туда на внедорожниках. Сейчас все будет. Не поверишь, прошло полчаса, мы увидели такую картину. Заснеженные горы, облака, какая-то вообще бескрайняя мощь и сила. Круто.
1: Давайте еще, Наталья написала. Пхукет. Для меня Пхукет – это мое место силы. Возвращаться хочется туда почаще.
0: Ой, да, вообще Азия – это всегда круто. Понятно, что Паттайя не такая чистенькая и ухоженная, но там же всегда есть фрукты. Там всегда есть вот вкусности, радости, ну и как там, 7-11.

0: Выясним, да?
1: На радио Юнитон в мире погоды.
2: Ну, я по всем все-таки по порядку, без прибауток, междометий и лишних слов. В эту пятницу 11 сентября в Новосибирске осадков не ожидается. И, внимание, плюс 28, плюс 30.
3: Друзья, ловите выходные. Невероятно крутые будут в плане погоды. Завтра, в субботу, 29-31 градус.
2: Да как так вообще?
3: Без осадков также. В воскресенье чуть попрохладнее, 25-27 градусов. И тоже преимущественно без осадков. Но вы уже понимаете, да, что постепенно немного температура начинает снижаться.
2: И 14 понедельник.
3: И в понедельник там уже добавятся дожди, около 21-23 градусов будет днем, но тоже вполне себе неплохо. Ну, как мы и говорили, со следующей недели уже там мы
2: осень,
3: идем на снижение.
2: Осень напомнит о себе.
1: В мире погоды.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
6: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила.
9: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
10: И зависти.
8: Значит, вместо обеда в «Приз».
11: Подготовка к школе круглый год. Школа «Интеллект». Подтянуть английский. Level 11. Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
12: Гардероб для всей семьи – здесь. Детские развлечения – здесь. Все для интерьера – здесь. И большой фуд-холл для настроения – тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
13: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
14: Комплект межкомнатной двери от 5990 рублей. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
15: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
16: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
17: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
18: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
17: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
19: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
1: ФМ 100.

0: звездный прогноз на радио «Юнитон». Первый утренний для вас.
1: 7.30 уже в Новосибирске, друзья, это радио «Юнитон». Пуш традиционно для вас, у нас готов гороскоп. Астрологи постарались, звезды свою информацию передают. И вот что нас в пятницу и в выходные ждет.
2: Овны, вы много переживаете внутри, хотя другие этого не видят. И вот внутренние конфликты мешают сосредоточиться и довести дела до конца. Если сможете настроиться сегодня на рабочий лад, то добьетесь того, к чему стремитесь. Но вот эти переживания внутри, что-то с ними нужно делать, потому что вы слишком много.
1: Надо не переживать и все-таки поработать, а у тельцов все совсем наоборот. Тельцы, по возможности, начните отдых сегодня уже с обеда.
2: Ой.
1: Сбегите из города на природу, вам нужна перезагрузка.
2: Не,
1: вот так,
2: ну вы молодцы.
1: Шефу так и скажите. На Юнитоне передали, мне нужна перезагрузка.
2: Перезагрузка.
1: Да.
2: Близнецы, доверяй, но проверяй, это сегодня про вас. Даже близкие сегодня могут действовать в своих интересах. Полагайтесь только на себя. Вот так вот, даже близкие вот так вот поступают.
1: Что есть, то есть. Далее раки. Вы ждали ответа на важный вопрос. Сегодня вы его услышите. Но результат, внимание, может быть неположительным.
2: Иногда, может, не надо тогда ответ на вопрос получать?
1: Может, я специально выводил, Юлечка, на тебя на эмоции, чтобы ты психанула и вместо «да» сказала «нет».
2: А? Сумасшедший человек. С кем работать
1: приходится?
2: Я хоть
1: и не рак, но схему вам описал.
2: Львы, воспоминания о былых временах сегодня заставят вас сгрустнуть. Вернуться туда нельзя, имеется в виду вот в то самое прекрасное прошлое. Но это возможность встретиться с кем-то из этого прошлого или посетить соответствующие места. Мы сегодня вот как
1: прям
2: раз говорим
1: наша тема для разговора
2: про
1: сегодня.
2: Те места, в которые хочется вернуться, и вот почему бы нет. Позвоните какому-нибудь школьному другу, если вы еще общаетесь. Не знаю, сходите на пляж, куда вы ходили в детстве, не знаю. Ну, что-то вот такого хочется сегодня.
1: Действуйте далее, девы. Пожалуйста, меньше сегодня рассказывайте о себе. Лучше промолчать. Слушайте, кивайте головой, но, пожалуйста, не касайтесь своей биографии.
2: Артем, ты уже несколько историй своей жизни
1: моя
2: сегодня
1: биография,
2: рассказал.
1: Моя биография, да. Имеет темные пятна.
2: Весы, вы слишком много переживаете из-за мелочей. И правильно, сейчас мелкие проблемы могут вырасти в одну большую. Общайтесь с позитивными людьми, чтобы не накалять обстановку. В общем, переживаете, правильно переживаете, зато не допустите вот каких-то серьезных глобальных проблем.
1: Далее Юлия и Скорпионы. Кто-то хочет вас втянуть в конфликт и испортить вашу репутацию.
2: Я знаю, кто.
1: Ну, я же читаю не только для тебя, Юля. Далее, Скорпионы, внимательнее, будьте бдительны, эмоциям не поддавайтесь, и споров нужно сегодня обязательно избегать.
2: Ну и ладно. Стрельцы, пятница не прощает ошибок. Все обязательно проверяйте, задавайте неудобные вопросы. Именно вот какие-то мелкие моменты могут испортить большое дело. Будьте аккуратны. Сегодня ты чувствуешь, да? Во-первых, все нужно перепроверять у многих.
1: Точно.
2: И вот из каких-то мелочей, вот из мухи слона делаем.
1: А
2: вот
1: кому-то надо отдыхать, а кому-то не лениться. Внимание, козероги, вот вам нужно не лениться. Это может дорого обойтись. Напрягитесь, приложите все силы, чтобы закончить все дела.
2: Конечно, вы тогда в выходные с такой легкой душой уйдете.
1: Не ленитесь, не ленитесь.
2: Водолеи, вы давно себя не радовали. Наградите себя чем-то приятным, например, покупками. Даже если говорите, что вам ничего не нужно, мы знаем со звездами, что
1: да,
2: вам нужно.
1: Да, водолеи, стоит открыть маркетплейс, и вам все надо, по чуть-чуть всего хочется.
2: И вот эта вот ложка, которой макароны достают.
1: А ты видела?
2: Вот эту хочу.
1: Швабра для стола, для кухонной мойки, которая воду убирает.
2: Как водосгон, только для мойки?
1: И выжимается сама.
2: А, да, я видела такую. Тебе тоже надо, да? Да,
1: мне кажется, нет.
2: Но звезды знают,
1: но
2: что
1: в корзине
2: надо.
1: Уже лежит, да. И, внимание, рыбы, не обижайтесь на тех, кто вас не понимает. Возможно, вы неясно объяснили, чего там, где вы внутри, на душе, и вам хочется. Попробуйте еще раз. Я, кстати, у меня есть рыба одна знакомая, очень хорошая. Я говорю, ты прямо скажи,
2: вот
1: что тебе
2: лицо,
1: надо, что
2: да?
1: тебе надо. Я ж тебе дам, что ты хочешь, что ты хочешь.
0: Звездный прогноз в первом утреннем шоу.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 7:38 в Новосибирске. Друзья, это радио Юнитон, первое утреннее шоу. Те, кто потерял нас в видеотрансляции ВКонтакте, перезагрузите страничку, все работает.
2: Да, ну а пока вы заглядываете в видеотрансляцию.
1: Привет.
2: Всем привет.
1: Машем рукой.
2: Мы напомним о том, что через несколько минут игра «Автобум». Последняя возможность, друзья, у вас в рамках этого проекта заполучить
1: масло.
2: 4 литра моторного масла. Чтобы поучаствовать в игре, нужно просто приготовить свои мессенджеры, потому что с помощью них мы будем с вами играть. Поэтому Макс, Телеграм, 8-900-83-510-107. Ну и быстренько давайте поздравительное сообщение озвучим от Ольги.
1: Это мы любим.
2: Вы тоже можете, кстати, как и Ольга, присылать нам в мессенджеры поздравительные истории, мы будем их периодически озвучивать. Так вот, что нам Ольга пишет? Поздравьте нашу любимую доченьку Тарасову Ксюшу с днем рождения. Ей сегодня исполнилось 14 лет.
1: О, как
2: сияй,
1: круто!
2: Сияй, наша девочка, верь в себя и пусть исполняются все мечты. Мама и папа поздравляют.
1: Ксюша, мы с Юлей тоже вас поздравляем от всей души. Прекрасный возраст, наслаждайтесь, не забудьте паспорт получить вовремя.
2: Я всегда жду, когда ты обязательно про паспорт скажешь.
1: Паспорт наше все. Ну и о погоде давайте напомним. Сегодня в городе осадков не ожидается, а ветер будет северо-восточный 2,7 метра в секунду. Сейчас за окном хорошо, но могло бы быть лучше. 13-14.
2: Сегодня, кстати, прохладнее, чем в предыдущие
1: дни.
2: И ночью это было ясно, что утром будет прохладнее.
1: Но днем-то будет ясно. И 28-30 настоящей сентябрьской жары.
3: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
4: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: «ГК-Юнитон». Генеральный партнер ООО «ГК Юником».
1: 7.43 в Новосибирске. Для вас подарки, друзья. Вместе с нами группа компании «Юником», эксклюзивный дистрибьютор «Масел Гигас».
2: И технических жидкостей, кстати, в том числе.
1: Может, я не хотел раскрывать все тайны, потому что я приготовил целый отчет, вот он у меня в руках. Но это точно, и технических жидкостей Gigas. У нас для вас масло Gigas 530 SQ, 4 литра канистра готово.
2: Ну а чтобы получить этот подарок, все эти 4 литра моторного масла, вам нужно сейчас справиться с нашим заданием и быстрее всех ответить на вопрос, который мы зададим. Ответы принимаем в Макс или Телеграм на номер 8-983-510-107. Напоминаем, что с вариантом ответа нужно обязательно указывать свой номер телефона.
1: Точно, точно.
2: Ну и давайте к вопросу. Мне кажется, сегодня у нас финальная игра с брендом Gigas в рамках автобума. И что-то должно быть таким легким, пятничным, настроенческим.
1: На скорость практически играем, да? Я так понимаю.
2: Итак, внимание, открывайте мессенджеры. И кто быстрее, из какой страны родом бренд Gigas?
1: Из какой такой страны? Срочно писать к нам.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: 7.47. Подводим итоги игры «Автобум» вместе с группой компании «Юником». На кону моторное масло «Гигас» 5W30SQ. Кто получит канистру 4 литра, давайте выяснять.
1: Напомним, мы задавали вопрос, из какой страны родом бренд «Гигас»?
0: И я готов вам зачитать историческую справку.
1: Давай.
0: Мы, кстати, об этом рассказывали сколько? Почти месяц, да?
1: Ну,
0: в первом утреннем шоу недели 3 точно.
1: Да.
0: «Гигас», друзья, ловите сразу правильный ответ. Японский бренд моторных масел и автожидкостей от компании Soft99, лидера японского рынка по производству автохимии и товаров для ваших железных коней.
1: Поэтому сегодня правильным ответом
0: Япония.
1: Было слово «Япония».
0: Там были варианты такие «Чпония», кто-то торопился. Но все-таки безошибочный первый вариант прилетел к нам от кого?
1: От нашего слушателя, чей номер телефона заканчивается на 0905.
0: Мы вас поздравляем.
1: Мы благодарим группу компаний «Юником», мы благодарим бренд «Гигас»
0: за шикарные подарки, очень крутые.
1: И будем надеяться, что в ближайшее время еще обязательно что-нибудь придумаем в эфире.
2: «Автобум» на радио «Юнитон». Генеральный партнер ООО ГК «Юником».
3: «Гигас» – японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика – ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. «Гигас» – спрашивайте в автомагазинах вашего города.

0: Реклама. День начинается с шума листвы и с того, что все нужное рядом. Открыты продажи последнего дома в развитом микрорайоне. Акварельный. Двушки от 6 миллионов 200 тысяч рублей. Трешки от 8 миллионов 300 тысяч рублей. Места хватит всей семье. А ставки по ипотеке льготные и на весь срок. Предложение действует только до 30 сентября. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
1: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный» 4.0. Проектная декларация на наш.дом.ру. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен английский? Level 11.
3: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
4: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Купил котел в тепловозе. Забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз». На Троллейной 87. И ТЦ «Малая медведица». Звони 322-23-23.
6: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
2: Нужна продленка? Школа «Интеллект».

0: Гастрокорд, им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает Гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
4: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Радио.

0: сибирской столице 8:00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
3: Для семей.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пуши» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
2: Да, это мы, друзья, первое утреннее шоу. Безумно рады и счастливы эту пятницу встречать вместе с вами. На календаре 11 сентября, 8 утра в Новосибирске. Напомним тему для разговора.
3: Мы сегодня решили немного окунуться в наши поездки, которые были в прошлом. И тема сегодня звучит так. Места, в которые вам хотелось бы вернуться, или место, в которое вам хотелось бы вернуться. Мы сегодня говорим именно, когда вы во время, в течение жизни куда-то поехали, вас там что-то так вдохновило.
2: Зацепило.
3: Вам там, да, и вам хочется вот в это место вернуться. Что это за место и что там было такого классного? Давайте читать ваши сообщения. Давайте.
2: Да, с удовольствием. В нашем телеграм-канале объединились любители Горного Алтая. Вот что пишет Денис. Горный Алтай. Хочу вернуться обязательно в этом году. Попробую искупаться утром в Катуни.
3: Да.
2: И там есть уже схема у Дениса. А потом сразу в теплый бассейн. Ну, это здорово, вот когда так есть вот такое место, да? Тут же Лера вторит. Однозначно Горный Алтай. Невероятное сочетание красоты, гор и шума бурного течения Катуни.
3: Ну, меня, честно говоря, Катунь в этом плане немного пугает. Я к ней сильно близко не подхожу.
2: Да, с Катунью прям аккуратно, друзья.
3: Но вот это посидеть на берегу, вот это хорошо. И банька на Алтае, вот это вот. Ой, прекрасно. Я была в баньке на Алтае. Весело было?
2: А я думаю, что Катунь такая бурлючая,
3: бурная,
2: кипучая?
3: Да? Ты когда меня увидела?
2: Насмотрелась?
3: Давайте читать теперь. Заглядываем в Макс-канал, что у нас здесь имеется. Татьяна написала, она бы вернулась, например, в Грецию. Наталья пишет, Кипр, Санторини, Греция тоже очень хочется побывать. А еще Питер. Были в прошлом году незабываемый отпуск. Естественно,
2: круто.
3: Миллион Алтая и вообще, в том числе, кстати, и Питер повторяется,
2: и Питер
3: тоже
2: Питер,
3: неоднократно.
2: Питер, да.
3: Написал нам человек без подписи. Он в 2018 году смотрел матч Россия-Хорватия, чемпионат мира по футболу. И вот, собственно, ему захотелось вернуться в Абхазию, в Гагры. Как это связано?
2: Ну, это, видимо, разное место и страна, они не связаны.
3: Просто, да?
2: Просто. По поводу места, ладно, бог с ним, с событием. А по поводу страны мы все поняли. Не знаю, я в Абхазии был, ну, двоякое впечатление. Мне единственное повезло, что я был в современном отеле.
3: Ну, а многие туда, кстати, возвращаются.
2: А кто-то наоборот, да, чтобы колесить, смотреть красоты и есть в кафешках, в которых опасно. Будьте внимательны, друзья.
3: Что за антиреклама пошла, я не понимаю.
2: Я просто говорю, что бывает, что вот люди плохо проходят акклиматизацию.
3: Да, давайте я объединю сейчас сообщение, когда многие написали, что хотят вернуться в детство. Друзья, детство это прекрасно, но мы все-таки говорим сегодня про места, да? Места на карте мира.
2: Вот наши юные слушатели хотят вернуться в детство, вот которое сейчас продолжается, но, внимание, сбежать от школы к бабушке на дачу.
3: А вот к бабушке, то есть в качестве места это к бабушке на даче, пожалуйста.
2: Бабушка на даче спасает от школы.
3: Борис написал, Великий Новгород, очень уютный атмосферный городок, запомнилось, как был проездом на сутки, как гулял по тихим весенним улицам утром, крепость какую-то смотрел, не запомнил, Борис, разглядывал дома, ждал перевода средств, так как остался без денег, да, меня приютили и оставили ночевать, я не знаю, можно, да, об этом, наверное, говорить, в баре после закрытия, накормили утром завтраком, я как будто в СССР вернулся ненадолго, пишет Борис.
2: Вот он какой, Великий Новгород.
3: Ну это круто.
2: Классные воспоминания, да, интересно вас побросало, конечно, там.
3: Еще многие нам написали сегодня про Крым. Например, написала наша слушательница, не знаем, как зовут, вот Крым, Алушта, ласковое морюшко, жара, солнце. Именно такая история. А вот Игорь пишет нам про Сочи,
2: так,
3: место, в которое
2: там
3: хочется возвращаться вновь и вновь. И дальше. Пишет нам Игорь. Хачапури, хинкали, барабуля, различные сыры, ну и, конечно же, многочисленные пешие прогулки. Периодически посещаем с семьей и каждый раз открываем для себя что-то новое.
2: Ну вот, и даже побывали на трассе Формулы-1.
3: Круто!
2: Шикарно.
3: Ну, давайте еще одно,
2: Перечисляйте, я загибаю пальцы.
3: Маргарита написала: Байкал, Питер и Телецкая.
2: Ага.
3: Ну, Байкал — любовь навсегда и мечта добраться туда зимой как-нибудь.
2: Я тоже хочу поехать зимой, просто я был 2 года назад.
3: Подожди,
2: зимой.
3: Вы же тоже зимой
2: там
3: были.
2: Там не замерзло.
3: А, ты хотела, чтобы замерзший Байкал был, да?
2: Конечно, как в том кино, да, хочется посмотреть. А по поводу Телецкого, кстати...
3: Только не лежи, я тебя прошу.
2: Нет, я могу полежать на нем.
3: Ты полежать можешь,
2: но... лизать нет, там уже занято. Эта ниша уже занята.
3: Ни к чему хорошему это не приводит.
2: Давайте говорить о хорошем, что будет дальше. 2 раза в этом часе мы будем отвлекать вас от суеты пятницы, раздачи подарков. Много музыки и полезной и важной информации прозвучит. Это «Пуш». Программа выходит при поддержке генерального партнера лаборатории «Гемотест».
3: Бархатный сезон в «Гемотест» в самом разгаре. Биохимия 13 показателей всего за 1690 рублей. Сладкие скидки каждый месяц. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
4: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
5: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13. Всего за 1690 рублей в «Гемотест». Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио «Юнитон».
1: 8.12 в Новосибирске, друзья, это радио «Юнитон». Пуш, поговорим о дорожной обстановке в Новосибирске. Яндекс.Карты в эти минуты показывает 5 баллов.
2: Ой, друзья, сложности присутствуют. Давайте по порядку. Про ДТП и начнем с левого берега. Начнем с информации для тех, кто пытается с Ордынского шоссе въехать в город.
1: И наоборот,
2: и
1: с
2: в
1: другой
2: обратном
1: стороны
2: направлении
1: заехать
2: тоже
1: на улицу Хилокскую.
2: Друзья, там недалеко от кольца случилось ДТП, и поэтому действительно со всех сторон затруднения невероятные. То есть та самая улица Хилокская стоит от тещиного языка. Ну и въезд в город тоже весь запропковался. Будьте аккуратны.
1: Да, неприятно, внимательнее.
2: Ну и со стороны Петухова-то тоже не сильно просто. Про Петухова отдельно хочется сказать. Информация для тех, кто едет в сторону площади Кирова, опять же, со стороны Хилокского кольца. Недалеко от площади Кирова там случилось ДТП на Петухова.
1: Да, собралась большая пробка.
2: В правом ряду. Да, там прям на пешеходном переходе и фура, и легковой автомобиль встретились. В общем, сложно там тоже проехать. Как-то грустно мы начинаем, да?
1: Да, пятница началась так себе.
2: Давайте про улицу Комсомольскую тоже скажем. Там тоже ДТП, вы не поверите, но это что-то неприятное происходит на пересечении с улицей Герцена. Это кто пытается выехать из Чемского, друзья, сделать это будет невероятно сложно. Дальше поехали. Вы думаете, на этом все?
1: Да не, давай вернемся там, где были. По улице Сибиряков-Гвардейцев пробка прям просто от мира встала в сторону Совсибири и вообще никак. И в обратном направлении со стороны Маркса тоже пробка в сторону Немировича-Данченко.
2: А причина в том, что не работает светофор на перекрестке Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко. Со всех сторон.
1: Пожалуйста,
2: ужас,
1: почините,
2: ужасный.
1: Кто может. Немирович и Сибиряков, пожалуйста, включите светофор.
2: Ну и, кстати, именно по этой причине с улицы Вертковской невозможно на Сибиряков и Гвардейцев выехать, потому что там всех, извините за это слово, колом стоят.
1: Левый берег сегодня антирекорды какие-то устанавливает.
2: Это мы еще не сказали про
1: площадь
2: классику
1: труда.
2: Жанра, про площадь труда.
1: Да.
2: Улица Станиславского стоит от площади Станиславского, Ватутина от Котовского, здесь все по классике. Ну и давайте поехали на правый берег. Мосты сегодня, ну, более-менее едут нормально. Посмотрим, что на правом берегу. И тут как-то немного попроще. Ну, чуть-чуть попроще.
1: Да, немного большевичка из-за знака дорожных работ перед Бугринским мостом и далее в сторону Речного затрудняется.
2: Есть сложности стандартные, это для тех, кто выезжает с родников, ну,
1: да,
2: имеется в виду.
1: Да, Тайгинская, Богдана Хмельницкого,
2: именно
1: улица
2: так.
1: Курчатова, от Курчатовского колечка до Объединения, Фадеева и немного Кедровая.
2: Ну, давненько мы не говорили, кстати, про АБГЭС, давайте про него
1: Страна
2: расскажем.
1: Страна чудес, пляжный сезон открыт, он продолжается, что там?
2: Я надеюсь, просто он не закрывался еще. На улице Приморской, кто в сторону дамбы едет, друзья, часовой пробка начинается, ну и до выезда на дамбу будете стоять.
1: Кто знает, напишите, друзья, дополните картину, мы очень ждем информации в реальном времени. Макс, Телеграм, СМС 8-983-510-107.
2: Вот к нам сейчас в режиме реального времени летят сообщения как раз про вот тот самый перекресток Совсибири и Немировича-Данченко. Очень-очень сложно там, друзья. Если есть возможность, объезжайте этот участок, потому что оно вам надо, оно вам не надо.
1: Ну и про отсутствие электричества тоже. Почитаем сообщение, чуть позже добавим и предупредим. Слушайте Пуш, друзья, соблюдайте ПДД.
0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио «Юнитон».

0: 8.17 в Новосибирске. Это радио Юнитон. По уши, да, не просто встречаем эту пятницу на дорогах Новосибирска, а еще и, говорят, на левом берегу электричество кончилось.
1: Ну вот, кстати, светофоры в том числе не работают на левом берегу именно из-за отсутствия электричества в определенных точках левого берега. Давайте так это скажем. Это наши слушатели все пишут. Спасибо вам большое за информацию. И вот прям только что прилетело. Заработал светофор на Немировича и Сибиряков-Гвардейцев.
0: Может, это мы наколдовали, Спасибо, пожалуйста.
1: Мы верим.
0: До свидания, всего доброго всем, кто это сделал, кто починил светофоры.
1: Кто, кстати, интересуется дорожной обстановкой, ну, например, не дня сегодняшнего, а дня завтрашнего, ну, планируете вы куда-то, да, ехать?
0: Да, я планирую.
1: Имейте в виду, друзья, Красный проспект завтра точно не место, где можно будет проехать.
0: А у меня встреча на Ленина, сейчас буду переносить.
1: Ну, в метро поедешь тогда. Так вот, завтра, в субботу, 12 сентября, пройдет марафон Раевича, полумарафон Раевича, Сибирский фестиваль
0: круто.
1: Бега.
0: Это мы любим.
1: И, конечно же, Красный проспект, друзья, будет перекрыт с 7 утра до 19.00. Также участки там от Джаникидзе, прилегающие улицы. В общем, по возможности завтра Красного проспекта избегайте в плане передвижения
0: спасибо.
1: На автомобиле.
0: Очень важно для меня. Спасибо, Юля.
1: А вот посмотреть,
0: Юля.
1: Вдохновиться, поболеть, может быть, за тех, кто будет бежать. Почему бы и нет? Классное мероприятие, классное событие.
0: Да, знаковое для нашего города.
1: Ну и классная игра через несколько минут.
0: А что такое? Как называется? Что
1: впереди
0: дают?
1: Впереди игра «Разгадай». Будем разыгрывать сертификат на 1500 рублей на заказы вкусностей различных.
0: Которых вам доставят и привезут.
1: Именно так. Чтобы претендовать на этот подарок, друзья, нужно прямо сейчас дозваниваться к нам в студию по номеру 8 983 510 107.
0: Да-да-да, именно так.
1: И, кстати, обратите внимание, что сегодня у вас последняя возможность забрать этот подарок у нас в эфире.
0: На мобилочку набирайте, нам
1: будет.
0: На мобилу звоните 983 510 107, и не забывайте о том, что партнер шоу «Пуш» — гипермаркет низких цен «Маяк».
1: А здесь можно приобрести, например, баварские сосиски за килограмм 199,90 стоят. Морской окунь горячего копчения за килограмм 899,90. Держим курс на «Маяк», Волочаевская, 57/1.

0: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Брюки детские утепленные 266,90. Зефир «Слада» 1 килограмм 234,90. Сельдь холодного копчения за килограмм 274,90. Держим курс на «Маяк». Сибиряков Гвардейцев 47.
2: Музыкальный час на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ КПД «Газстрой».
3: КПД «Газстрой» представляет проект «Околица». Квартиры с ремонтом, парковое озеленение, безопасные дворы, вместительные парковки. Новый уровень комфорта в любимом районе. Звоните 373-0033. Застройщик КПД «КПД «Газстрой». Проектные декларации на сайте наш.бетон.рф. Подробности на сайте www.кпдгазстрой.ру.
4: Радио. «Юнитон».
5: Реклама. Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
6: Где-где?
7: В радиотехнике!
5: Магазины «Радиотехника» на Титова, 32 и Красном проспекте, 188.
8: «Витон». Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
9: Дорогой, у нас на ужин пицца.
10: Надеюсь, Додо?
11: Додо.
12: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
13: Ламинат 33-го класса от 599 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
14: Смотри, тут на карте места отмечены. Лес, фьорд, скала, маяк.
15: Так это не карта. Это ЖК «Гренландия». 13 домов по концепции «Город в городе». Все для жизни рядом. Все для семьи внутри. Квартиры от 5 миллионов рублей. Льготные ставки по ипотеке на весь срок. Такие условия только до 30 сентября. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
16: Застройщик ОСЗ «Союз Инвест». ЖК «Гренландия». Лес. Дома номер 456. ЖК «Гренландия». Фьорд. Дом номер 9. Проектная декларация на наш.ру. Дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Так, ну, вроде бы всех позвала.
17: А про пиццу не забыла?
11: Да-да.
13: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ «Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Петрович, наливай!
19: Наливаю!
20: Рабочий день в разгаре. Вы что там наливаете?
18: Все путем, бригадир. Наливной пол «Брозекс» наливаем.
20: А, «Брозекс». Наливай.
19: Наливаю.
21: Строительные смеси «Брозекс». Наливные полы, клей, шпатлевки, штукатурки и кладочные смеси. Идеальное качество, отличная цена. «Брозекс». Прорабы одобряют.
22: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
23: Каникулы для ребенка в Англии. Level 11.
24: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила.
25: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
26: И зависти.
24: Значит, вместо обеда в «Приз».
27: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
28: Гардероб для всей семьи.

0: Подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
2: Счастье есть!
3: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
4: Додо.
5: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: При поддержке госавтоинспекции МВД России.

0: Разгадай. Шоу «Пуш» на радио «Юнитон».
1: Генеральный партнер игры ООО «Яндекс.Лавка». Москва. Проезд 1 Красногвардейский, 22, строение 1. УГРН 118-77-46-47-92-50.
2: 8.28 в Новосибирске, друзья, это радио «Юнитон», «Пуш», «Яндекс.Лавка» угощает, привезет вам все домой, что захотите. На кону сертификат на 1500 рублей в игре «Разгадай».
3: А правила очень простые. Кстати, сегодня у вас последняя возможность забрать этот подарок. Нужно дозвониться к нам, во-первых, по номеру 8-983-510-107.
2: Нужно, действуйте.
3: И далее, естественно, ответить на наш вопрос. Мы вам варианты ответа подкинем. Сегодня он такой... душевный,
2: понятный,
3: милый,
2: максимально понятный, да. Любимый каждым из нас. Друзья, недавно Яндекс.Лавка провела масштабный опрос среди жителей 11 городов. Более 2500 человек рассказали о своих любимых сладостях и выпечке.
3: Эти данные дополнили внутренней аналитикой. На основе этого команда вместе с местными производителями создала специальную коллекцию десертов. В том числе 7 уникальных позиций специально для нашего с вами любимого города, конечно же, для Новосибирска. Найти их можно в разделе «Кофейня» приложения Яндекс.Лавки. И вот сейчас мы, дозвонившись участнику, будем задавать вопросы про
2: Точно.
3: Один из таких десертов.
2: Все будет легко и непринужденно. Надеемся в вашу победу. Давайте узнаем, кто на связи. Алло.

0: Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Вас зовут? Давайте знакомиться.
1: Меня зовут Андрей.
2: Вот, Андрей. Узнали. Андрей.
0: Андрей, слушайте нас, пожалуйста, именно в трубку телефона, чтобы не было задержки по радиосигналу. Мы слышим, что у вас там раздвояется все.
2: Ну и сейчас давайте переходить к вопросу. Артем, я передаю тебе эту миссию. Давай, за финаль сегодня классным, красивым, вкусным вопросом.
0: Для Андрея и для всех следующая информация. Сегодня последний вопрос, и он про главный символ Сибири. Орех, который, согласно исследованию Яндекс.Лавки, новосибирцы любят больше всего. Этот орех добавлен в сибирский чизкейк вместе с брусникой. Какой это орех? Нужны ли, Андрей, вам варианты?
1: Конечно, нужны.
0: А какой сибирский орех вы знаете?
1: Ну, я думаю, это кедровый орех.
0: Тогда давайте с него начнем. Итак, вариант номер один. Кедровый орех. Вариант номер два. Грецкий. Три. Фундук. 4. Миндаль.
2: Итак, кедровый, грецкий, фундук или миндаль.
0: Андрей,
2: какой же орех добавляется в сибирский чизкейк вместе с брусникой?
0: Пожалуйста, выбирайте.
1: Кедровый орех.
0: Но вариантов-то других и не напрашивалось.
2: Сима, мы говорили,
0: а
2: что
0: мы говорили,
2: сегодня все будет легко. Да.
0: Андрей, вы победили. Ура!
2: Абсолютно. Ура! Точно. Именно кедровый орех присутствует в сибирском чизкейке вместе с брусникой. Этот орех придает десерту текстуру и тот самый, как мы любим, сибирский характер.
0: Ну и Яндекс.Лавка радует Андрея, в данном случае всех победителей игры «Разгадай» на этой неделе. Я мастер спорта, кстати, по заказу в Яндекс.Лавке.
2: Да, мы все умеем быстро, оперативно.
0: Поэтому и вы присоединяйтесь, заходите в раздел «Кофейня», пробуйте уникальные десерты, ну и ждите розыгрыши от Яндекс.Лавки еще. Мы обязательно что-то придумаем.
3: Разгадай по будням в первом.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 8:35 в Новосибирске. Вы слушаете радио Юнитон. Пуш, заглянем в наши мессенджеры и увидим там ваши сообщения.
2: Ну, давайте начнем с предупредительной информации о том, что на пересечении Богаткова и Кирова не работает светофор. Спасибо нашей слушательнице,
1: что-то
2: которая
1: сегодня
2: написала нам об этом.
1: Со светофорами как-то непросто, да?
2: Я согласна.
1: Пожалуйста, почините на Богаткова, Кирова. Будьте
2: добры. Ну, как ты знаешь, в одном месте
1: не работал,
2: заработал. Сегодня в этом месте не работает. Что такое? Надо исправлять ситуацию.
1: Ждем.
2: Еще парочку ваших сообщений, давайте поздравительных, приветистых. Дарья написала, просит поздравить с днем рождения свою тетю Свету. Счастья и любви ей.
1: Светлана, примите поздравления от первого утреннего шоу. Будьте счастливы и любимы.
2: А еще давайте от Стеллы сообщение озвучим. Пишет, поздравьте моих детей Костю и Настю с днем бракосочетания. Прямо сейчас они женятся во Владивостоке.
1: Вот
2: буквально
1: круто.
2: Следующие в очереди. Пусть океан семейной жизни будет теплым взаимопониманием всегда и бесконечной любви.
1: Как же круто. Константин, Анастасия, счастья огромного. Что касается сегодняшней темы шоу «Пуш», мы же сегодня говорим про те места на карте планеты Земля, на глобусе, где мы были и куда бы мы с удовольствием вернулись. Я 2 раза был во Владике, простите, но так. Я бы, кстати, да, я заскучал.
2: Тоже бы.
1: Хочу туда, там сейчас бархатные сезоны.
2: Поезжай, у меня там родственники
1: красота.
2: Живут.
1: О, есть где остановиться.
2: Дальние, конечно. Не факт, что тебя возьмут.
1: Но Восток-то дальний, поэтому и родственники дальние.
2: Это такие же дальние.
1: Все нормально.
2: Так часто мы с ними общаемся, да и я не доезжаю до туда.
1: Ничего, я передам тебе гостинцы. Собирай.
2: Я своего представителя отправила во Владивосток.
1: Предупреждай. Ну а пока я никуда не улетел и не стартанул, хочется также напомнить о том, что впереди премьера этого сезона игра «Операция подмена».
2: Для участия вам нужны мессенджеры, будьте наготове. Ну а мы пока давайте расскажем о погоде на сегодня и что нам синоптики на выходные пообещали.
1: Сегодня в городе осадков не ожидается и будет 28 и даже 30 градусов сентябрьской жары.
2: Сейчас пока всего лишь плюс 15 на термометре, ну и заглядываем в выходные.
1: Завтра
2: это просто, как говорит моя знакомая, умереть не встать по погоде. Просто лечь и загорать, я бы это так перефразировала. Плюс 29, плюс 31 градус.
1: Но это что-то
2: в субботу
1: с чем-то.
2: Без осадков. В воскресенье уже немного температура спадет, вот эта жара 31-градусная. Будет 25-27 и преимущественно без осадков. В понедельник уже добавится дождик,
1: осеннее
2: ну и там уже
1: настроение.
2: 21-23.

0: Текст загружен.
1: На месте.
0: Загружайте музыку. Да не та музыка. Музыку подменили.
2: Операция «Подмена». В первом утреннем шоу.
3: Партнер игры ИП «Геккель А». Безумно крутая шаурма.
4: 8.41 в Новосибирске, друзья, подарки для вас имеются. Подходите, будем угощать, голод утолять.
5: Будем угощать вас безумно крутой шаурмой, потому что сертификат на 1000 рублей у нас имеется. Ну и иногда лучшая идея, конечно, рождается очень просто. Написайте друзьям, например, в пятницу, да, встречаемся на шаурму. Все, а дальше безумно крутая шаурма.
4: О, круто, принимаю приглашение.
5: Вкусно одному, еще вкуснее вместе. Ты, главное, на мою шаурму не покушайся, возьми себе другую.
4: Это же мудрость народная, на чужую шаурму рот не...
5: Вот, лучше взять сразу две, а то и три.
4: Ну а что касается игры «Операция подмена», это премьера сезона, это музыкальная забава, где мы берем известную песню, суперхит тех времен или современностей, переделываем музыку, стиль, звучание и даже иногда местами слова меняем.
5: А ваша задача, послушав вот этот, по сути, уже практически новый трек, вспомнить, а кто же в оригинале поет эту песню? Нам нужно имя исполнителя или группы.
4: Или название группы, да?
5: Свои варианты вы присылаете к нам в Макс или Телеграм, номер 8-983-510-107 вместе со своим номером телефона.
4: Предлагаем восхититься данным звучанием пятницы.
0: В Подмосковье!

0: Время подвести итоги игры «Операция подмена», где мы берем известную песню, меняем жанр, стиль, местами даже слова. Тут вообще новая рифма появилась и новый хит.
1: И давайте
0: ваша задача
1: угадать, кто в оригинале поет эту песню. Напомним, друзья, не название песни, а именно кто исполняет.
0: Звучало
1: давайте фрагментик.
0: Задание так.
2: В Подмосковье.

0: Оп, оп, ой, нет, хорошо, да как? На-на-на-на-на-на.
1: Но не все, Просковья. Несмотря на то, что имя прозвучало в песне, не все правильно угадали сразу. Давайте к неправильным вариантам, а потом будем выручать подарки победителю, кто первым угадал верный ответ.
0: Предположили, что это песня «Подмосковные вечера». Нет. Что ж ты, милая, смотришь искоса.
1: По-моему, там Просковьи не было.
0: Не было. Братья Гримм, нет, другие братья, сейчас скажем, какие. Евгений Осин и даже группа Любэ. Но в оригинале эту песню исполняют братья Крестовские. Группа Ума Турман.
1: Вот какой
0: правильный ответ.
1: Ответ нужно было нам прислать. И справился с этим быстрее всех наш слушатель, чей номер телефона заканчивается на 1808.
0: Безумно крутая шаурма преподносит вам сертификат на 1000 рублей. Ну а мы отправляемся в музыкальные воспоминания про девушку Просковью из Подмосковья.
2: Операция «Подмена». В утренний

0: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на Красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
2: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
3: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
4: И раз.
5: Фа, ми, ре, до, до, до, до, до, до, до, до.
4: Когда очень хочется додо пиццы.
5: До-до.
6: В стоматологической клинике «Эстетика» супер акция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Английский для детей Level 11.
8: Какой прекрасный вид сверху!
9: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
1: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».

0: sip.ru. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова Ева. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике Ависмед заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют Ависмед. Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: В жару и в дождь с родными и друзьями Додо всегда с вами.
4: Додо.
5: Расцветай в Агдаске. Дано. Расцветай плюс скидки до 21% равняется...
6: Новая квартира?
5: Да, верно. Скидки до 21% только до конца сентября на gkrasцветай.рф.
7: Квартал Наигарской. Застройщик ООО «СЗ Аквамарин». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Детское зрение под контролем. В салонах у

0: ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
3: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ура! Карлсон, ты вернулся!
5: Спокойствие, только спокойствие! Я был в суши-баре «Имбирь». Они же чемпионы мира по всяким акциям. Сейчас там акция на штучные роллы. Покупаешь один, второй в подарок. Я съел 10 тысяч вкусных роллов.
6: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbirdefisnsk.rf.
7: ИП Петрунин АА. УГРН 316-547-600-142-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
5: Ну, я полетел.

0: Пускай пешеходов они благодарят, реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Друзья, с первым утренним шоу мы встречаем эту жаркую, яркую пятницу, эмоциональную, приятную. Спасибо за добрые слова, которые вы нам адресуете, пишете в личные сообщения, ну и реагируете каждое утро на заданные темы.
1: А сегодня мы решили поговорить на тему тех мест на планете Земля, в нашей стране, в нашей области.
0: Может быть, конечно, в параллельной галактике, если вы там были. Куда бы вы хотели?
1: В которой вы хотите вернуться, да. То есть вы туда съездили и вот хотели бы туда вернуться. Что это за место и что там такого было интересного, классного, вдохновляющего?
0: Как я заболел Вьетнамом после того, как я вернулся оттуда,
1: Юля? Ты заболел всем. Владивостоком заболел, Иркутском заболел.
0: Я понял, что... Нет.
1: Ты больной.
0: В каждой поездке. Это да, но меня к тебе же притянуло. Меня умных к умным.
1: Больной к больному?
0: Да. Поэтому вот правда, понятно, что тянет домой через определенный период, но ты когда домой в рутину возвращаешься, вот этот график, хочешь обратно туда же.
1: Ну, давайте почитаем ваши сообщения, заглядываем в группу ВКонтакте. Наталья написала: а мы сейчас едем на Алтай, слушаем вас через интернет, вдохновляемся на предстоящий отдых, и сегодня Алтай, наверное, максимально часто звучал среди тех мест,
0: да,
1: куда вам хочется вернуться.
0: Алтай, и я бы выделил еще Санкт-Петербург.
1: А вот давайте, кстати, про Санкт-Петербург. Евгений пишет: раньше безумно любили приезжать в Питер вновь и вновь, а теперь, если бы была возможность, то каждые выходные бы ездили в Узбекистан. Каждый раз что-то новое, прекрасная погода, множество красот, люди, множество вкусностей. Точно не закроют аэропорт и лететь всего 2.5 часа.
0: Ну, я был в Ташкенте вот таким вот, вот
1: а под стол.
0: Лет 5, наверное, было. Видел, что сейчас как там стало красиво и невероятно круто. Давай тему Питера тогда еще дожмем.
1: Давай.
0: Из нашего телеграм-канала Елена написала: Санкт-Петербург – моя любовь. Готова там быть снова и снова. Была там 4 раза и еще хочу. Люблю гулять по улицам. И в этом году еще открыла для себя красоты Дербента.
1: Ну вот, пожалуйста.
0: Куда бы тоже вернулась.
1: Хорошо, нам тоже нравится. Мы бы тоже туда, возможно, отправились, но чтобы вдохновиться и потом снова хотеть вернуться туда. Людмила написала: Улан-Удэ, Иволгинский, надеюсь, правильно прочитала, Дацан, Ринпоче, это храм, который в Улан-Удэ находится. Это прямо в самое сердце. Мечтаю вернуться, пройти тропу долголетия.
0: Ну, здорово, цель поставлена, поэтому возвращайтесь обязательно.
1: Видим цель, не видим препятствий,
0: это точно. И к нам потом
1: обратно
0: домой возвращайтесь.
1: Это правда. Давайте теперь почитаем из Макса сообщение, что вы нам здесь пишете, какие интересные истории оставляете, потому что, ну, мы путешествуем в разные места, кто-то далеко, кто-то не очень далеко, но эти места нас притягивают. Виктор пишет: остров Самуи, прекрасное место, Таиланд. 10 лет подряд ездили, зимой на пару месяцев.
0: Ну, я вообще удивлялся людям, ездили, да? Которые на зимовку туда уезжали на пару месяцев. Прикинь, Пуш уехал на 2 месяца. Вы где? Да ну вас. Мы вообще, мы на Самуи. Как у нас говорят, мы на Самуях.
1: Именно так, на них. Давайте еще. Екатерина пишет: первое по классике Горный, Горный Алтай.
0: Так.
1: Второе — это Питер. Третье – это Крым. Никогда не хотела ехать в Крым, случайно попала и очень пожалела, что раньше не ездила. Как только вот все события закончатся, первым делом туда полечу.
0: Ну, шикарно. Так, из заграничных мест очень много Дубая еще к нам прилетает, Арабские Эмираты. Кто-то вот буквально сегодня-завтра, да, в All Inclusive улетает на недельку.
1: Везет.
0: Ну, я могу тебе сказать, что в Эмиратах желательно иметь все включено, потому что если все выключено, все не очень дешево.
1: Тут Анатолий пишет: а что мешает? Удаленку никто не отменял, тем более на Самуях, как пишет Анатолий.
0: Ну, один часовой пояс, кстати, да, Юль.
1: Ну, во-первых, удаленка не у всех.
0: Подожди, это нас предлагают туда отправить.
1: Ну, мы не на удаленке же.
0: Подожди, мы у Победы студию делали, у кинотеатра Победы, радио Юнитон. 29 августа вещали эту... А что мы, в самой интернета нет?
1: Да действительно, какая разница, на площадь Ленина поехать в Новосибирске или в Таиланд рвануть?
0: Все, открывай приложение и покупаем билеты. Правда, нам надо взять с собой еще 15 человек, которые будут обеспечивать трансляцию.
1: Но, а знаешь, а как, ты же сам сказал, цель поставлена. Не вижу препятствий, вперед, пожалуйста. Мы сейчас технической службе и руководству передадим.
0: Мы растеряем нашу аудиторию, потому что мы не будем знать, что в Новосибирске, где снег, где ямы, где дырки, где светофоры не работают, ну. Поэтому остаемся.
1: Ну и ладно, зато нам хорошо будет. Мы будем знать, где мы ямку выкопали на пляже, где дворец построили из песка.
0: А в какую ямку я в пятницу?
1: Где том ям продают?
0: В пятницу в том ямку могу провалиться. Все, остаемся, друзья, точно с вами. Здесь, в любимом городе. Пишите еще свои истории, рассказывайте, вспоминайте. И не забывайте о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» – лаборатория «Гемотест».
1: Бархатный сезон в «Гемотест» в самом разгаре. Биохимия 13 показателей всего за 1690 рублей. Сладкие скидки каждый месяц. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: работаем. Утренним
1: шоу! Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
2: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13. Всего за 1690 рублей в «Гемотест». Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вы слушаете радио «Юнитон».

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Прямо сейчас на волне 107 FM прозвучит кодовое слово «наоборот».
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «наоборот» в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: Быстроном радует, устраивает нам моменты развлечений и игр в первом утреннем шоу. Подходите поближе, друзья. У нас для вас сертификат на покупки на 1000 рублей.
4: Быстроном действительно обеспечит вам, например, сегодня пятница. Прекрасно можно зайти в Быстроном, что-нибудь там прикупить.
3: Точно, да, и в принципе, в любой субботу, и в среду тоже нормально.
4: Так вот, друзья, чтобы заполучить у нас сертификат на 1000 рублей от Быстронома, нужно справиться с нашим заданием. Мы вам слово, которое озвучиваем задом наперед. Вы все буквы возвращаете на место. И свои версии, что же у вас получилось, отправляете в Макс или Телеграм, номер 8-983-510-107. Свой номер с вариантом ответа обязательно указывайте. Ну и мы каждый раз говорим, что слово, которое мы загадываем, во-первых, это существительное.
3: Точно.
4: Всегда. А во-вторых, вот именно этот товар вы всегда можете найти в Быстрономе, он там продается.
3: Так вот. И вообще люблю вот это, я все такое люблю, о чем сегодня.
4: Вот о чем пойдет речь, да?
3: Да, речь пойдет. Но для начала максимально быстро отреагируйте на задание игры, а потом и о моей любви расскажем, и о вашей победе сообщим.
4: Ну что, вперед! Задание сегодня в нашей игре звучит так. Что такое акижда? Акижда.
3: Акижда?
4: Акижда.
3: Ну, в принципе, можно запутаться. А можно и распутаться.
4: Давайте
3: просто
4: распутывайтесь.
3: Наоборот, словечко к нам присылайте скорее.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: Время подвести итоги игры наоборот. Мы даем вам словечко в обратном звучании и направлении. Вы его разворачиваете, к нам присылаете и подарки получаете в виде сертификата на 1000 рублей от сети супермаркетов «Быстроном».
1: Сегодня заданием было слово «Акижда». Ну и вы практически все верно ответили.
0: Ну кто-то где-то чего-то не туда там развернул.
1: Кто-то предположил, что это, конечно, одежда, но нет.
0: У нас... Акижа, разворачиваем.
1: Акижда.
0: Акижда. Получается.
1: И получается аджика.
0: Аджика. Акижа.
1: Акижда.
0: Акижда. Ты мне голову сломала. Так же, как вот я ищу. Я люблю, вот если я захожу в Быстроном, вот эти, где, как моя подруга говорит, соуса.
1: Да-да-да.
0: И все вот эти приправы, специи. Я могу, Юль, я могу там полчаса. Ты можешь забить корзину всем, чем хочешь. Туалеткой там. Все. Я буду выбирать, читать. Жалко, что нету пробника никакого.
1: Почему я туалеткой сразу?
0: Ну просто...
1: Что ты мне сразу в тот отдел отправил?
0: Да ты вечно за трехслойный ходишь, я знаю. Ты же тогда вот приносила сюда. Ну.
1: Ну, всю правду рассказал, всю правду.
0: Не, ну сходи, мяско купи, там, напиточки выходные как-никак. Вы, кстати, на 1000 рублей наш победитель пойдет, хочет аджички себе купит, хочет, что Юля покупает, да. Но это же круто и приятно, поэтому надо брать.
1: Итак, первый правильный ответ, первую аджику нам прислал наш слушатель. Номер телефона заканчивается на 79-78.
0: 79-78, поздравляем с победой.
2: Игра наоборот. В утреннем шоу «Пуш». Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: «Быстроном» снижает цены.
4: Только с 25 августа по 14 сентября 2026 года молоко «Домик в деревне» 2,5% 930 мл по 84,90. Сметана «Домик в деревне» 15% 300 грамм по 84,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
3: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.

0: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на Красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
2: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
5: Ты так быстро подружился с преподавателем?
6: Ха, я принес на пары Додо пиццу.
7: Додо.
8: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42.
4: Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ «Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила.
2: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
10: И зависти.
9: Значит, вместо обеда в «Приз». Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
4: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
11: Где-где?
12: В радиотехнике!
4: Магазины «Радиотехника» на Титова 32 и Красном проспекте 188.
13: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «ЮНИТОН». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
14: Шеф, нам снова повышают аренду.
15: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
16: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%.

0: Магазин «Разрез». Зреновская, 63.
1: «Додо пицца». Счастье, которое можно попробовать на вкус.
2: «Додо».
3: Заговорить на английском. Level 11.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Первое правило «Додо пиццы». Расскажи всем о «Додо пицце».
2: «Додо».
5: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
6: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: FM 100.

0: Юнитон.
1: Друзья, у нас абсолютная новинка в проекте «Очумелые ушки». Подходите поближе, тем более вы решаете, останется она в эфире или нет. Приступим.
2: Сегодня у нас, конечно, неожиданная история. По крайней мере, мы уже, правда, не ждали, что эта группа воссоединится и что-то выпустит.
1: Я не знал, что сегодня будет эта премьера музыкальная. Но я сегодня утром вспоминал, у нас тема какая, куда мы хотим вернуться. Я вспоминал свою первую в жизни Турцию. Это был 2012 год. И реально тогда, летом того года, гремела песня «Фая, нет Wi-Fi».
2: Стас Костюшкин исполняет. Это как раз те времена, когда группа «Чай вдвоем» уже, ну, они не то чтобы распались, они не говорили о том, что мы распались.
1: Просто стали петь сольно.
2: Каждый занимается сольным творчеством, да. И группа «Чай вдвоем» как таковая перестала существовать и выпускать новые треки.
1: И, внимание, сегодня.
2: И сегодня у нас группа «Чай вдвоем».
1: Как сказали Стас и особенно Денис, два человека, которые делали что-то вместе в плане творчества, просто соскучились и решили сделать совместную композицию.
2: Да, ну и это, кстати, тот самый приятный момент, когда коллеги расходятся по разным сторонам, да, по своим дорожкам, но при этом продолжают общаться, отличные взаимоотношения, и это не та история, когда разругались, все, мы с собой не здороваемся.
1: Ты брат Грим, нет, я брат Грим. Кто главный брат Грим? Нет,
2: вот,
1: здесь все нормально.
2: «Чай вдвоем», Стас Костюшкин, Денис Клявер выпустили новую песню, которая называется «Солнце и сердце».
1: Интересно послушать, правда. Я вот не прикоснулся еще ни на секунду к этому музыкальному творчеству.
2: А я уже и обыкновенно.

0: прикоснулась.
1: Вот, пока Юля прикасается.
0: А там же, подождите, они же женаты.
1: Вам решать.
0: Не буду касаться, только до музыки. Только до музыки.
1: Прикоснуться до музыки можно. Вам решать, берем мы эту песню в эфир или нет. Песня появилась несколько часов назад. «Солнце и сердце», «Чай вдвоем». Голосуйте в Макс и Телеграм.
0: Во время звучания песни ждем от вас плюсы, минусы, лайки, дизлайки. Если нравится песня, конечно же, высказывайтесь. Не нравится — тоже обязательно, потому что посчитаем ваши голоса и решим, какое количество голосов больше, так и будет судьба складываться у этого трека.
1: Точно,
0: в нашем
1: у вас
0: эфире.
1: Есть всего лишь 3 минуты. Встречайте «Чай вдвоем», «Солнце и сердце».
2: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8 983 510 107.

0: 9.33. Мы не стоим, мы сидим и считаем ваши голоса за и против. Друзья, в проекте «Очумелые ушки» только что появился абсолютно новый, может быть, хит, а может быть и не совсем, от дуэта «Чай вдвоем». Денис и Стас воссоединились в творческом порыве.
1: Ну, по крайней мере, временно. Они не говорят, что они теперь на постоянку будут вместе. Но вот захотели и сделали совместный трек.
0: Мне это напомнило историю, когда я считаю, что «Чай вдвоем» можно выпускать новый альбом, как Сергею Жукову. Вот и группа «Руки вверх», Сергей Жуков же сказал: «Я сочиню новый альбом». Правда, так, ничего лучше «Крошки моя» он ничего не сделал. Также и «Чай вдвоем» реально могут сочинять новый альбом. Но это как по мне, а как по вам?
1: Ну, давайте голосовать. Я сейчас разделила бы ваше мнение на две кардинальные противоположные точки зрения. Первые говорят: я как будто вернулась в детство. Это мне прям что-то вот из прошлого напоминает, и это прекрасно, хорошо, ностальгически. Другие тут же говорят: нет, это уже прошлый век, уже музыка сейчас другая,
0: но
1: такой вот нам не надо.
0: Решает факты, статистика и цифры. Итак, внимание.
1: С небольшим перевесом 54% проголосовавших сказали этой песне «да». Поэтому все, без вариантов, песня остается в эфире.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 9:38 в Новосибирске, здесь на радио Юнитон, шоу «Пуш». О погоде поговорим на пятницу, выходные и понедельник, но и обратим внимание на ваши сообщения.
2: Владимир написал, просит поздравить с днем рождения Ефремову Наталью. Много приятных слов написал, и чтобы жизнь была такой, какой хочет. Яркой, насыщенной, счастливой, уверенности, здоровья, искренних улыбок. Пусть сбываются самые добрые мечты.
1: Наталья. Ну вы Наталья Ефремова, конечно, вас мы поздравляем.
2: Вместе с Владимиром,
1: и Владимир тоже молодец, подсуетился. Ну и давайте...
2: Давайте посмотрим, что будет с погодой вот в такой праздничный для нашей слушательницы
1: день. Да и вообще хочется продолжения банкета теплого, и он будет.
2: Он будет. Сейчас плюс 18 градусов на термометре.
1: Как прекрасно пахнет у нас за окном, не знаю, как у вас.
2: Но у нас сегодня пахнет приятно.
1: Без осадков будет и 28-30 жары в эту пятницу.
2: В субботу, завтра, 12 сентября, в Новосибирске будет без осадков и 29-31 градус.
1: Вы слышите это, друзья?
2: 31. В воскресенье чуть попрохладнее, 25-27, но тоже преимущественно без осадков. И в понедельник вот тут уже будет чуть прохладнее, около 21-23 градусов, и небольшой дождь нам обещают.
3: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
4: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы. Ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Смешные объявления на нашей доске веселят сильнее, чем зал кривых зеркал. Доска настроения в первом утреннем шоу. Поднимаем настроение с помощью объявления.
1: Да, друзья, реально существующие объявления прилетают в нашу студию, а мы делимся с вами. И сегодня очень пятничное такое, мне кажется, подходящее
2: очень
1: послание.
2: Очень такая клубно-вечерняя история, хотя слово «вечер», ну не знаю, подходит ли к данному объявлению или нет.
1: Вообще-то про вечерний бар.
2: Ну, давайте почитаем. Итак, заведение. Стеклянная дверь, как ты любишь.
1: Обожаю.
2: И на ней объявление, все как положено, А4 формат, и написано: «Уважаемые гости», восклицательный знак. Для вашего удобства вечерний бар работает с 10 утра.
1: Да ты
2: подпись
1: что, Юля? Вечерний бар с 10 утра?
2: Это наш вариант.
1: Какое-то.
2: Это наш вариант. Мы сейчас в 10 утра заканчиваем, и мы идем в бар.
1: Если бы я знал, где этот бар, Юлечка, непременно бы рванули. Ну а посмотреть это объявление, реально существующее, и взять его для собственного пользования.
2: Для собственного бара вечернего.
1: Для собственного бара вечернего.
2: Ой, я знаю, кстати, одного человека, у него дома такой набор, тоже круглосуточно работает.
1: Ну, тогда мы идем к вам. Заглядывайте в Макс, телеграм-канал и в группу радио Юнитон ВКонтакте.
0: Поднимаем настроение с помощью объявления. Доска настроения на радио Юнитон.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие» ООО «МКК «Влияние Запада».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик «Тяжелоатлет» за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
5: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: расцветай в Агдаске. Да ну. Расцветай плюс скидки до 21% равняется...
1: Новая квартира?
0: Да, верно. Скидки до 21% только до конца сентября на gkrasцветай.рф.
2: Квартал на Игарской. Застройщик ООО «СЗ Аквамарин». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: ГИГАС. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. ГИГАС. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
4: Привет. Сколько пар у нас сегодня?
5: Привет. Одна и круглая.
4: Это как?
5: Как две половинки в Додо. Пицца одна, а вкусов пара.
6: Образовательный комплекс «Интеллект» — это небольшие классы, сильные педагоги и современная образовательная среда, где каждый ребенок получает максимум внимания. Приглашаем на экскурсию и пробный день. Дуся Ковальчук, 250, телефон 242-72-12. Образовательный комплекс «Интеллект».
7: 3 дня отдыха по цене 2. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за 3 сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
8: Какой прекрасный вид сверху!
9: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
10: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
11: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
12: Каникулы в Китае. Level 11.
13: Гипермаркет низких цен «Маяк». Ребрышки свиные за килограмм 229,90. Набор из мяса цыпленка для тушения за килограмм 99,90. Тушенка говядина, армейский запас 209,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
14: Знаете ли вы, что в природе не бывает 2 одинаковых самоцветов? У каждого свой характер. И вот он, уникальный жилой комплекс «Самоцветы». 17 домов, настоящий город в городе, где каждая семья найдет свое. В продаже просторные двушки до 6 миллионов рублей, а трешки от 80 квадратных метров по цене всего от 7,5 миллионов рублей. И льготная ипотека на весь срок. Такие условия действуют только до 30 сентября. Дом номер 2 уже на сдаче. Получите ключи до Нового года. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
2: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный 4.0». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Семейный поход в «Дельфинию» стал выгоднее. Только до 30 декабря. 2 билета на цирковое шоу. 3-й за полцены. 3 билета. 4-й в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в «Дельфинию». 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
16: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
17: Дорогой, у нас на ужин пицца.
18: Надеюсь, Додо?
19: Додо.
20: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
21: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
22: Мам! А мам? Мам!
23: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
24: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: Время до свидания вам сказать, друзья.
1: Но подождите, еще есть важная миссия.
0: Так мы
1: 6.55 миссия.
0: Начали, уже пора. Уже 9.55. Ну да, есть о чем сказать.
1: Давайте скажем про нашу хоккейную Сибирь все-таки, да? Мы
0: домашний матч, победа 2-0. Поздравляем. Надеемся, что серия не только домашняя, которая еще плюс 2. Плюс 2 победы нам принесет.
1: Ну,
0: да?
1: Ты веришь, да, да, в это?
0: Ну и выездные матчи тоже будут.
1: Вчера мы обыграли Амур. 13 сентября будем играть с Автомобилистом дома, потом с Нефтехимиком. Желаем нашей Сибири победы.
0: Да, вперед.
1: Потому Сибирь. Что первые два проигрыша нам не понравились, а вот победы нам нравятся.
0: Это мы любим.
1: Выбор, да? Ну, смотри, на чаше весов, да. Проигрыши и победа.
0: Конечно.
1: Я считаю, что
0: обожать.
1: Второй
0: побеждать.
1: Вариант лучше.
0: Поздравлять. Также общаться на заданную тему. Мы сегодня вспоминали места на карте планеты Земля, всего мира и на глобусе. И крутили, искали, где мы были и куда бы мы с удовольствием вернулись.
1: Вы, кстати, очень много вариантов предложили. Знаете, если вы еще не планировали отпуск, почитайте сообщения наших слушателей в группе ВКонтакте, в наших каналах Макс и Телеграм. Может быть, вдохновитесь. Ну, а вообще хочется, чтобы уже и в эти выходные вы, возможно, отправились туда, где вам все понравилось, где было хорошо, комфортно, классно, весело.
0: И куда вы обязательно вернетесь. И огромное количество профессиональных праздников сегодня и выходные, поэтому всех поздравляем со Всероссийским днем трезвости. Нет, надо было пропустить. С днем подразделений по вопросам миграции.
1: Так.
0: Поздравляем. Конечно же, с днем танкиста, парикмахера и программиста.
1: Всех, без исключения, мы поздравляем с выходными, которые грядут. Вот немножко
0: они
1: нам
0: жаркие.
1: Поработать и будет классно.
0: Надо воспользоваться моментом.
1: Ну, а воспользовались ли вы моментом или нет, мы узнаем уже в понедельник в 6.55.
0: Точно.
1: Поэтому добро пожаловать на шоу «Пуш» через два денечка с половинкой.
0: Не опаздывайте. Ну, а на сегодня и на этой неделе наш ансамбль с вами прощается. До новых творческих встреч. Юля Бородина.
1: Артем Фадеев.
0: Всем «Пуш».
1: Счастливо.

0: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
1: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. «Радуга Сибири». Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
0: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио.

0: Новосибирске 10.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
1: Вот смотри сам, Михалыч, на Земле то ковид, то птичий грипп, то цунами, то глобальное потепление. Этот мир такой несовершенный, а ты говоришь, стена кривая.
2: Хватит зубы заговаривать. Взял мешок штукатурки «Брозекс» и пошел стены выравнивать.
3: Строительные смеси «Брозекс», штукатурки, шпатлевки, клеи и кладочные составы. «Брозекс» делает мир совершенным.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Приятно и на работе. Букет «Сим».
6: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
0: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
7: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
8: И зависти.
0: Значит, вместо обеда в «Приз».
9: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в «Версус» позвонить.
10: Кстати, надо в «Версус» позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
11: Потолки «Версус» для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
12: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала – в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет, направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых – танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-07-27. 8-903-938-07-27.
13: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
14: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
15: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
14: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
15: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
16: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
17: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
18: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт sixzero.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.
19: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите, поживайте.
20: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
21: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
22: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
23: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха +28, +30 градусов.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу Пуша против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: Музыкальный час на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ КПД «Газстрой».
1: КПД «Газстрой» представляет проект «ЖК «Взлет». Квартиры с готовым ремонтом, парковое озеленение, безопасные дворы, вместительные парковки, льготные условия для семей с детьми до 18 лет. Успеете купить квартиру по выгодным ценам. 373-0033. Застройщик ГК КПД «Газстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Предложение на квартиры в доме номер 2 по КП. Подробности на сайте www.kpdgastroy.ru.
2: Радио. Юнитон.
3: Реклама. Осенний ценопад в магазине «Разрез».
4: Кварцевый ламинат от 990 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
5: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании «Кани Корса» мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания «Кани Корса». Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
6: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
7: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
8: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
9: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ «Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
11: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
12: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
11: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед – 2700 рублей. Записывайтесь 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
14: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
15: Держи дистанцию 3 секунды.
16: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
17: Открытие сезона филармонического камерного оркестра и сюрприз от маэстро Арсентия Ткаченко. Поющий рояль Филиппа Копачевского. В программе «Музыка семейства Бахов». 16 сентября. Новосибирский дом ученых. Категория 12+.
18: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
19: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
20: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться.
1: Всем привет! Ловите очередную просто невероятную историю. С вами Дарья Макарова. Поехали! Парень по имени Демиан Каспшик из Польши провел 1.5 часа под ледяной водой ради 3-го мирового рекорда. Достижения мужчины по прозвищу «Король холода» внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Ранее герой нашей новости в течение 5 часов пробыл в состоянии полного контакта со льдом, будучи одетым только в плавки. Также в июле этого года Демиан пролежал закопанным в снег больше 120 минут. Попытка с погружением в ледяную воду далась Каспшику тяжелее, чем он рассчитывал. На старте возникли некие технические неполадки. Во время самого погружения он никак не мог связаться со своей командой. По словам рекордсмена, после фиксации достижений он был крайне доволен результатом и стал планировать следующие испытания.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира!

0: Реклама. Привет! Как настроение?
1: Безумное.
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее.
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
2: Можно и без повода. Букет Сим. Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
3: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Девушки посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
4: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
3: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
6: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
7: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
8: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
9: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Новосибирск. Внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
11: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
12: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
11: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
13: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
14: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 30 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Каждый день на волне 107 FM звучит кодовое слово «наоборот». Не пропустите его ровно в 9.05. Повторяю, кодовое слово в 9.05.
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «Наоборот». Каждый будний день в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: суши-бар «Имбирь»?
1: Ага.
0: У вас что ли акция на штучные роллы? Покупаешь один, второй в подарок?
1: Ага.
0: Здорово! А вы давайте не отвлекайтесь, роллы крутите.
2: Сеть суши-баров «Имбирь» 310-83-38. imbir@nsk.rf.
3: ИП «Петрунин» АА. УГРН 316-547-600-142-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
5: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Семейный поход в Дельфинию стал выгоднее. Только до 30 декабря. 2 билета на цирковое шоу. 3-й за полцены. 3 билета. 4-й в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в Дельфинию. 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
7: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, в СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
8: Знаете ли вы, что в природе не бывает двух одинаковых самоцветов? У каждого свой характер. И вот он, уникальный жилой комплекс «Самоцветы». 17 домов, настоящий город в городе, где каждая семья найдет свое. В продаже просторные двушки до 6 миллионов рублей, а трешки от 80 квадратных метров по цене всего от 7,5 миллионов рублей. И льготная ипотека на весь срок. Такие условия действуют только до 30 сентября. Дом номер 2 уже на сдаче. Получите ключи до Нового года. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
9: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный 4.0». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Ну что, опять учебный год? Дети, уроки, собрания.
11: А давай организуем начало учебного года по-нашему.
10: Это как?
11: Боулинг, Аполло и Квантум. Безлимитные развлечения, анимация, фуршет.
10: Всем классом?
11: Конечно. И детям радость.
10: И нам?
11: Дорожки, шары, еда.
12: Отмечаем начало учебного года всем классом. Организованные посещения для школьников. И три варианта праздника на выбор. Аполло и Квантум. Живи, играй.
13: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
14: Кварц-винил от 950 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
15: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сельдь-соленая «Лютерская» за килограмм 279,90. Колбаса «Докторская» «ГОСТ» 750 грамм. Торговая площадь 309,90. Подушка анатомическая с эффектом памяти 999,90. Держим курс на «Маяк». Мира 61.
16: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
17: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
18: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
19: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
18: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
19: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
9: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Грандиозное открытие сезона. Вторая симфония Малера. Новосибирский академический симфонический оркестр маэстро Димитрис Ботинис. 17 сентября. Новосибирский дом ученых. Категория 12+.
11: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
4: Радио «Юнитон». Только хиты.
16: Только хиты.

0: Новосибирске полдень. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский». Для семьи.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» начинает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В апреле и июне в России увеличился спрос на непродовольственную продукцию длительного пользования. Об этом говорят данные Центра экономического прогнозирования Газпромбанка. Особенной популярностью пользовались китайские товары, в том числе автомобили, бытовая техника и электроника. По мнению аналитиков, интерес к крупным покупкам вырос на фоне высоких инфляционных ожиданий. Люди спешат побыстрее обзавестись необходимыми товарами, пока те не подорожали еще больше. 73% работающих новосибирцев готовы уйти к конкурентам, если им предложат более выгодные условия. Опрос провели специалисты сервиса SuperJob. Они также выяснили, что молодежь до 35 лет самая легкая на подъем. В этой возрастной группе уйти к конкурентам на хороших условиях согласен 81%, а среди сотрудников старше 45 таких меньше 70%. Беспилотные автобусы могут появиться в ряде российских регионов. Издание «Газета» пишет, что их думают запустить не только в Москве, Петербурге и Московской области, но и в Татарстане и на Дальнем Востоке. Сейчас транспорт без водителей ходит в основном в столицах. Там уже можно воспользоваться автономными трамваями. Кроме того, идет тестирование беспилотного поезда в московском метро. Новосибирская хоккейная «Сибирь» с сухой победы над хабаровским «Амуром» начала первую домашнюю серию игр нового сезона. Судьба матча решилась в третьем периоде, отмечает официальный сайт клуба. Сибиряки сначала вышли вперед усилиями Павла Тютнева, а затем Сергей Попов забросил еще одну шайбу в пустые ворота соперника. Итог встречи 2-0. Наши ворота защищал Михаил Бердин. Следующую встречу «Сибирь» проведет дома 13 сентября с автомобилистом из Екатеринбурга. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха 28-30 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Подготовка к школе круглый год. Школа «Интеллект».
1: Первое правило «Додо Пиццы». Расскажи всем о «Додо Пицце».
2: «Додо».
3: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
4: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
5: Какой прекрасный вид сверху!
6: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
7: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
9: Петрович, наливай.
10: Наливаю.
11: Рабочий день в разгаре. Вы что там наливаете?
9: Все путем, бригадир. Наливной пол Брозекс наливаем.
11: А, Брозекс. Наливай.
10: Наливаю.
12: Строительные смеси «Брозекс». Наливные полы, клей, шпатлевки, штукатурки и кладочные смеси. Идеальное качество, отличная цена. «Брозекс». Прорабы одобряют.
13: В жару и в дождь, с родными и друзьями, «Додо» всегда с вами.
2: «Додо».
0: Подтянуть английский. Level 11.
14: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
15: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
18: С кем натягивать потолок? Конечно, с «Версусом». Мы 15 лет на рынке. Нам по силам любой уровень сложности. В наличии все фактуры и цвета. А еще специальные условия для партнеров. «Версус». Работаем с прорабами и дизайнерами интерьеров. Телефон 375-40-20.
19: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: «Додо Пицца». Счастье, которое можно попробовать на вкус.
2: «Додо».
21: Здорово и в ресторане. «Букетси».
22: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт sixzero.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.
23: А вы знаете, что «ма»? А вы знаете, что «ши»? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
24: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
25: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
26: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха +28, +30 градусов.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в предстоящие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью +10, +12 градусов, днем около +30.

0: десятый раунд. Утреннее шоу Пуша против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107 FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Музыкальный час на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ КПД «Газстрой».
1: КПД «Газстрой» представляет проект «Чистая слобода». Квартиры с ремонтом, парковое озеленение, вместительные парковки, безопасные дворы. Ключи в этом году. «Чистая слобода». Строим твою историю. Звоните 373-0033. Застройщик ГК КПД «Газстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение на квартиры в доме номер 58 ОКП. Подробности на сайте www.kpdgastroy.ru.
2: Радио.
3: Реклама.
4: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
5: Какой прекрасный вид сверху!
6: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
7: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: «Додо Пицца». Счастье, которое можно попробовать на вкус.
9: «Додо».
10: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
11: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании «Кани Корса» мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания «Кани Корса». Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
13: Я опять учусь в школе. Только теперь со своим ребенком. Школа, кружки, уроки и все на родителях.
14: Поэтому мы выбрали школу «Интеллект». После школы встретят, сделают домашнее задание и все кружки в одном месте. А вечером мы просто семья. Школа «Интеллект», когда все продумано за вас. Дуси Ковальчук, 250. Телефон 242-72-12.
15: В жару и в дождь с родными и друзьями «Додо» всегда с вами.
16: «Додо».
17: Семейный ЖК «Комфорт» класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ «Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
18: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
19: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
20: Линолеум полукоммерческий от 449 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез», Зыряновская, 63.
21: Так, ну, вроде бы всех позвала.
22: А про пиццу не забыла?
23: Да-да.
24: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
25: Держи дистанцию 3 секунды.
26: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
27: Квартира в жилом ком.
28: Такой джакузи.
29: Дочка, просто мост.
30: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
31: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт sixzero.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.
0: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
1: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации Радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Жилой фонд Новосибирска готов к отопительному сезону на 85%. Об этом сообщил директор городского департамента энергетики Дмитрий Зайков. При этом готовность Дзержинского района оценивается в 100%, в то время как центрального округа всего на 62%. Как пояснил чиновник, это связано с разницей в количестве домов. Ранее в мэрии предположили, что в этом году отопительный сезон может стартовать в 20-х числах сентября, примерно на неделю позже обычного. Новые школы на улицах Татьяны Снежиной и Большой в Новосибирске строят с опережением графика. В региональном правительстве сообщили, что объекты планируют завершить к концу этого года. В Ленинском районе школа сможет принять более 800 детей, в Октябрьском – 550. Аналитики сервиса «Купи билет» узнали, как часто россияне выбирают для отдыха пятизвездочные отели и что мешает останавливаться в них чаще. Оказалось, что 63% соотечественников размещались в них хотя бы однажды, а 17% ни разу. Главным препятствием для отдыха по высшему классу названы высокие цены. В Бурятии двое братьев 5 и 8 лет уничтожили 10 тонн сена, проверяя лайфхак из интернета. Они прочитали в сети якобы о способе быстрого тушения сухой травы и, недолго думая, подожгли сеновал. Лайфхак они применить не успели, огонь разошелся почти мгновенно. Пожарные боролись с пламенем полтора часа, никто из людей не пострадал, пишет НДН-инфо. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем около 30 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Каждый день на волне 107 FM звучит кодовое слово «наоборот». Не пропустите его ровно в 9.05. Повторяю, кодовое слово в 9.05.
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «Наоборот». Каждый будний день в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день? Знаете ли вы, что в природе не бывает двух одинаковых самоцветов? У каждого свой характер. И вот он, уникальный жилой комплекс «Самоцветы». 17 домов, настоящий город в городе, где каждая семья найдет свое. В продаже просторные двушки до 6 миллионов рублей, а трешки от 80 квадратных метров по цене всего от 7,5 миллионов рублей. И льготная ипотека на весь срок. Такие условия действуют только до 30 сентября. Дом номер 2 уже на сдаче. Получите ключи до Нового года. Группа компаний «Союз». Мы строим города. Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный 4.0». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Осенний ценопад в магазине «Разрез». Кварцевый ламинат от 990 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
3: Ты так быстро подружился с преподавателем?
4: Ха, я принес на пары «Додо пиццу».
5: «Додо».
6: Представьте дом, в котором есть все. «Пульсар». Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
7: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» — это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
11: Первое правило «Додо пиццы». Расскажи всем о «Додо пицце».
5: «Додо».
12: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
13: Быстроном снижает цены.
14: Только с 25 августа по 14 сентября 2026 года скумбрия свежемороженая по 399,90 за килограмм. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
13: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
15: Шеф, нам снова повышают аренду.
16: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
17: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInSki.ru. Повторяю, MakiInSki.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО «СЗВКТ-1». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «СЗВКТ-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала – в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет, направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых – танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
19: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
20: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
19: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
21: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
22: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в предстоящие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем около плюс 30.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1.

0: Привет! Как настроение?
1: Безумное!
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG «Фастар». Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
4: Дорогой, у нас на ужин пицца.
5: Надеюсь, Додо.
6: Додо.
7: Приятно и на работе. Букет СИП.
8: Ура! Карлсон, ты вернулся!
9: Спокойствие и только спокойствие! Я был в суши-баре «Имбирь». Они же чемпионы мира по всяким акциям. Сейчас там акция на штучные роллы. Покупаешь один, второй в подарок. Я съел 10 тысяч вкусных роллов.
10: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbir.defisnsk.rf.
11: ИП Петрунин АА. Уверен 316-547-600-102-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
9: Ну, я полетел!
12: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
13: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Гипермаркет низких цен «Маяк». Брюки детские утепленные 266,90. Зефир «Слада» 1 килограмм 234,90. Сельдь холодного копчения за килограмм 274,90. Держим курс на «Маяк». Сибиряков гвардейцев 47.
15: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
16: Ну что, опять учебный год? Дети, уроки, собрания.
17: А давай организуем начало учебного года по-нашему.
16: Это как?
17: Боулинг, Аполло и Квантум. Безлимитные развлечения, анимация, фуршет.
16: Всем классам?
17: Конечно. И детям радость.
16: И нам?
17: Дорожки, шары, еда.
18: Отмечаем начало учебного года всем классам. Организованные посещения для школьников. И 3 варианта праздника на выбор. Аполло и Квантум. Живи, играй.
19: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
21: Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
22: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
23: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
24: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
23: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
24: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
25: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
26: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
25: Новосибирск. Внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
0: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 16.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
2: Для семьи.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Несколько цистерн с неким опасным грузом сошли с рельсов на станции Инская в Первомайском районе Новосибирска. Одна из емкостей перевернулась. Об этом сообщила Западносибирская транспортная прокуратура, не уточнив содержимое цистерн. Утверждается, что разгерметизации не произошло, никто не пострадал, на движение других поездов происшествие не повлияло. В обстоятельствах инцидента разбираются профильные ведомства. Почти 8 тысяч дорожных знаков обновили в Новосибирске с начала года. Они произведены на местном предприятии, соответствуют ГОСТам и защищены качественной светоотражающей пленкой. Особое внимание уделяется состоянию указателей на школьных маршрутах. Мэр Максим Кудрявцев уточнил, что знаки заменяют по мере необходимости. Повторная пандемия коронавируса возможна при появлении нового штамма. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости. Она добавила, что пандемическим потенциалом обладает и вирус гриппа. При этом ведомство тщательно следит за ситуацией. Продажи оптических очков в России выросли в годовом выражении на 12%. Таковы данные чек-индекса за январь-август. Вместе с тем в стране открывается все больше салонов оптики, пишет «Коммерсант». Эксперты считают рост продаж следствием участившихся нарушений зрения у россиян. Проблемы имеются у 30-40% населения, это порядка 40-50 миллионов человек. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем около 30 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: В городе шепчут привет. Они в эфире, сомнений нет. Пу-пу-пи-ду.
1: Интересные гости, разговоры о разном. Блондинки в городе. Ксения Каманова и Анастасия Глинская.
2: Размещение оплачено из средств избирательного фонда кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва по Новосибирской области, Новосибирский одномандатный избирательный округ номер 137 от партии «Новые люди» Сергея Левшенкова.
3: Дорогие друзья, всем привет! А в эфире то самое светлое шоу на волне 107. И сегодня с вами в прямом эфире в студии две блондинки. Анастасия Глинская и я, Ксения Каманова.
4: И сегодня у нас в гостях мужчина, который, мне кажется, умеет делать все. Совмещать совместимое и несовместимым. Танцы, политика. Я не знаю просто, как этого мужчину презентовать. Я вообще думала,
3: что... Концерты, помощь животным.
4: Я думала, такое бывает только в сказках или в избирательных роликах.
3: А вот и нет. Прямо сейчас он здесь, в нашей студии, в прямом эфире. Сергей Левшенков, руководитель городского отделения партии «Новые люди» в Новосибирске и кандидат в депутаты Государственной Думы.
5: Добрый день,
3: Сергей,
5: дорогие друзья.
3: Здравствуйте, добро пожаловать. Ну что, сегодня в нашей светлой студии можно расслабиться, потому что здесь максимум у нас два закона. Это смеяться над нашими шутками и не перебивать.
4: Здравствуйте, Сергей.
5: Здравствуйте.
3: Ну что, мы как блондиночки с Настей любим все новое.
4: Все очень любим новое, новые платья, новые сериалы. И здесь все сошлось. Сергей Левшенков у нас из партии «Новые люди». Да, и чем действительно может удивить политика, потому что, мне кажется, это что-то какое-то старое, непонятное. Что может быть вообще нового в политике?
3: Да, вы можете нас переубедить, что политика – это хорошо, это весело, это классно?
5: Ну, конечно, конечно. Во-первых, давайте так, что даже человек, который не интересуется политикой, нужно понимать, что вся жизнь, все, что вокруг с нами происходит, это идет от законов, по которым мы с вами живем. Поэтому здесь, ну, даже человек, который не интересуется политикой, политикой точно интересуется им.
3: Так, дорогие друзья, я хочу предупредить, что сегодня у нас вопросы к Сергею без фракций, без коалиции и парламентских формулировок, потому что у нас сегодня максимум это блондинистая коалиция из двух блондиночек.
4: Да, Сергей, давайте с самого главного начнем. Вот жил себе человек, жил спокойно, работал, и тут тебе хоп, пришел в политику, так можно было?
3: Ну, то есть к какому моменту вы вдруг осознали, что вам надо пойти вот не куда-то, где люди спорят часами, а вот именно вот в политику, и как это все случилось в вашей жизни?
5: Вообще, я сам по себе предприниматель, и в какой-то момент понял, что чем больше людей я знаю, тем больше вопросов могу решать, и начал активно участвовать в различных общественных организациях, в различных акциях, и в 2020 году мне просто ВКонтакте приходит сообщение. Пишет мне Александр Демин. Сейчас это депутат Государственной Думы, который возглавляет комитет по малому и среднему предпринимательству. Пригласил на встречу. Я прихожу на встречу, вот это был шок для меня, потому что захожу, открываю дверь, зал, в нем стоят круглые столы, большое количество людей за ними сидит, все что-то обсуждают, я стою только и говорю: ребят, а это сетевуха какая-то? Я в сетевуху попал? Вы мне просто сразу скажите, да. Он посмеялся и говорит: нет, конечно, не сетевуха, давай сядем, пообщаемся. И вот мы сели, долго разговаривали, разговор был примерно как младенца какого-то со взрослым человеком, потому что мне про политику и высокие вещи, а я вообще мало что в этом понимал. И первый раз я им отказал. Действительно.
4: Отказали? То есть вы просто пришли в офис, прошли какое-то интервью, то есть нам тоже так можно прийти в офис, и нам на следующий день говорят: Ксении, вы депутаты.
3: Кандидаты в депутаты,
4: кандидаты
3: блондинки в городе.
4: Но да, мы Сергей. Сразу, и я бы сделала, знаете, какой первый закон, это о бесплатном маникюре по пятницам.
5: Но на самом деле это даже не самый плохой закон будет, потому что основные законы, которые сейчас принимаются, в основном что-то запрещают.
3: Но если вы все-таки сказали да и решили остаться в партии «Новые люди», получается, вас что-то зацепило? То есть люди, идеи, атмосфера, что случилось? Как вы так остались?
5: На второй встрече, когда я уже дал свое согласие, то я увидел два основных момента. Первое, что у людей действительно есть задача работать на результат. То есть это не просто бла-бла-бла. Это первое. А второе, что под это, под все собирался колоссально большой ресурс, в том числе люди, которые приходили вокруг, было очень много молодежи. И вот тогда я решил, что да, стоит попробовать.
3: Ну, то есть это все-таки получается некое желание что-то поменять, да?
5: Безусловно, это желание влиять на то, что с нами вокруг происходит каждый день.
4: Сергей, а вы помните свой день, свой первый день в политике, когда вы туда попали, и вы думаете, ого, я в политике, или же думаете, господи, как я сюда попал, дайте инструктаж?
5: Было такое понимание, что, господи, ничего не понятно вообще. Когда первый раз пришел, вокруг вот большое количество депутатов уже, как правило, взрослого возраста, уже не первый раз кто. И я такой молодой парень, который только попал в политику, залетел. Но на самом деле я не растерялся, и я просто начал общаться со своими коллегами, ну, депутатами разных партий, и спрашивать. Ну, то есть я не боялся задавать вопросы. Я приходил и спрашивал, а это как устроено? А вот такая проблема, а как она решается? И надо отдать должное, что навстречу тоже шли, рассказывали и делились опытом. И буквально через год, наверное, я уже чувствовал себя как в своей тарелке, то есть спокойно ориентировался.
4: Нам это, Ксения, нравится?
3: Очень мне подходит. А, Сергей, я вот как блондинка готовилась к эфиру, и вот теперь хочу понять одну вещь. Мы посмотрели ваши фестивали «Жить по-новому» и совсем не поняли, при чем тут политика и танцы. То есть как политика оказалась в танцах?
5: Изначально, когда мы запускали проект, он родился как просто танцевальный вечер в Центральном парке. Собралось огромное количество жителей Новосибирска и проходили танцы. И тогда к нам подходили люди и говорили: знаете, это замечательное мероприятие, потому что вот в Новосибирске много каких мероприятий проходит, но в основном они направлены на молодежь, а нам, людям старшего поколения, сходить некуда. И вот мы тогда поняли, что следует, нужно развивать это направление, потому что у людей оно пользуется популярностью.
4: То есть вы заметили, что старшее поколение хотят тоже выйти, пообщаться, а не просто сидеть дома?
5: У них огромный запрос на общение, как раз на общение, на активный образ жизни. Они не хотят сидеть в четырех стенах перед телевизором. Они хотят также общаться, развиваться и быть полезными.
4: А потом из этих танцевальных встреч у вас появился клуб, я правильно понимаю?
5: Все верно, появилось большое количество клубов различных по интересам, это в том числе и клуб по зумбе, клуб по йоге. Вот йога вообще уникальная оказалась, что она помогает в тонусе людям старшего поколения находиться, и это интересно, люди постоянно ходят, системно ходят, представляете?
3: Но мы знаем, что и была настоящая романтическая история, когда дедушка сделал предложение прямо на фестивале. Это такая получилась политическая агитация за любовь.
5: Все верно. Это вообще мимимишная история, когда...
3: Как все произошло.
5: Когда один мужчина пришел на танцевальный вечер, и там он весь вечер протанцевал с прекрасной девушкой. И так получилось, что в конце вечера он, видимо, как-то по-мальчишески растерялся, что ли, и не взял номер телефона ее. Вот после этого он начал постоянно звонить в приемную партии «Новые люди» и спрашивать, а когда будет следующий танцевальный вечер, когда будет?
4: Это просто прекрасно. Я сижу, расплываюсь в улыбке. А вы сами присутствовали на этом моменте?
5: Ну, в силу загруженности у меня нет, к сожалению, возможности постоянно на все мероприятия ходить. Поэтому вот именно этот момент...
3: Вот, Настя, уже запомни, что вот может один танцевальный вечер изменить судьбу, и ты можешь уже выйти невестой.
4: Пришел, потанцевал, да. Ты тут
3: обычный жених, танцевальный
4: невеста.
3: Вечер, да. И ты уже... Жених и невеста.
4: Социальные танцы есть такой танец, когда ты танцуешь со всеми партнерами подряд. Что нам такое подходит, Ксения? Да. Даже можно прийти без партнера.
3: Да, ладно, я поняла. Для бабушек и дедушек вы придумали активности, даже придумали, получается, романтическую историю. А вот нам с Настей, молодым и красивым, где найти себе женихов? То есть пока дедушки женятся, нам, молодым, где
4: стоять, аплодировать,
3: плакать?
5: У партии «Новые люди» есть замечательный проект. Называется он «Голос города». А это проект, когда мы организовываем в общественных пространствах сцену и привлекаем молодых талантов. Это и певцы, это и танцоры, это даже...
3: Жонглеры,
5: да. Вот, ну,
4: то есть это голос, как на первом, только без Гагариной, да? Такой голос.
5: Да, все верно, все верно.
3: Я правильно поняла? То есть это сцена, где она выносится куда-то в город, да? Это бесплатное мероприятие.
5: Это бесплатная площадка для людей, которые хотят, да, попробовать себя на сцене.
4: Ну, я в восторге. Музыканты, вокалисты, жонглеры, стендаперы, танцоры, все таланты.
3: А как, не могу понять, вы выбираете вот по какому принципу, кто как будет выступать? То есть это какой-то список у вас есть хедлайнеров?
5: Есть небольшое, скажем так, собеседование, когда мы изначально отсматриваем, да, и пускаем людей для того, чтобы они попробовали себя на сцене. Но, безусловно, перед уже федеральным этапом, то здесь, конечно же, есть прослушивание, когда мы смотрим и понимаем, кто сильный и кого ему стоит отправить.
4: Просто получается, талантливому человеку не обязательно иметь миллион подписчиков, чтобы к вам попасть. Достаточно прийти к вам на кастинг, и вы посмотрите на него.
5: Верно, в этом и есть смысл самого проекта «Голос города», что мы создаем для людей такую возможность. И вообще сам проект, он родился в Томске, а сейчас это уже федеральная программа, которая во многих регионах России существует.
3: Угу. Сергей, ну мы уже сегодня давали интригу про 220 хасок. Расскажите, что это за проект с хасками у вас?
5: Под Новосибирском есть приют, который держат замечательные девушки, в котором действительно порядка 220 хасок. В какой-то момент, вот помните, была мода такая на собаку хаски, и люди действительно себе их заводили, но не понимали, что это очень высокая ответственность и нагрузка, потому что это очень активная собака,
4: да,
5: которой нужно, да, большое пространство, нужно выбрасывать эту энергию, куда-то скидывать. И люди, к сожалению, стали отказываться от них, и вот эти девчонки молодцы, стоит прям похвалить их. Они,
4: волонтеры.
5: Волонтеры, да. Они создали этот приют и собрали туда вот эти хаски.
4: Угу. То есть, а вот с юридической стороны существует сейчас закон по поводу животного?
5: С юридической стороны вот партия «Новые люди» выступает за то, чтобы вывести в отдельный статус именно животных, потому что это, ну, повлияет в том числе, знаете, и на лекарства.
4: Угу.
5: То есть если сейчас может присутствовать какой-то контрафакт на рынке, и не дай бог питомец чей-то от этого пострадает, угу, да, то ответственность сильно выше становится.
3: Ну, мы не можем отпустить Сергея без нашего фирменного блонди-блица. Сергей, не думайте, отвечайте быстро. Первое, что придет в голову.
4: Политика или танцы?
5: Танцы.
3: Хаски или кот?
5: Хаски.
4: Сцена или трибуна?
5: Трибуна.
3: Дебаты или танцевальный баттл?
5: Танцевальный баттл.
4: Самая безумная идея, которую вы готовы поддержать, Сергей?
5: О, господи. Создать телепорт на Луну.
3: Что сложнее, убедить избирателя или хаски?
5: Убедить избирателя сложнее.
4: А что больше всего вам поднимает настроение?
5: Друзья, общение.
3: И что бы вы хотели пожелать всем жителям Новосибирска прямо сейчас?
5: Я хочу пожелать нам всем, чтобы Новосибирск становился тем местом, в которое все хотят приезжать. Чтобы мы, когда выходили на улицу, чтобы мы радовались тому месту, где мы живем, и гордились нашим городом и нашей областью.
4: Дорогие друзья, мы вам напоминаем, в нашей студии был Сергей Левшенков, руководитель государственного отделения партии «Новые люди» в Новосибирске и кандидат в депутаты Государственной Думы.
3: И мы две блондинки, Ксения Каманова и Анастасия Глинская. Всем пока-пока. Спасибо, Сергей, за эфир.
5: Спасибо большое.
4: Спасибо.
0: Волну 107 включи, блеск огней и мечты лови. Блондинки в городе шепчут привет. Они в эфире, сомнений нет. Пу-пу-пи-ду.
1: Блондинки в городе. Ксения Каманова и Анастасия Глинская. На радио «Юнитон».

0: Николаевич, наливай.
1: Наливаю.
2: Рабочий день в разгаре. Вы что там наливаете?
0: Все путем, бригадир. Наливной пол Брозекс наливаем.
2: А, Брозекс. Наливай.
1: Наливаю.
3: Строительные смеси Брозекс. Наливные полы, клей, шпатлевки, штукатурки и кладочные смеси. Идеальное качество, отличная цена. Брозекс. Прорабы одобряют.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
6: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
7: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
8: Кварц-винил от 950 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез», Зыряновская, 63.
9: Знаете ли вы, что в природе не бывает двух одинаковых самоцветов? У каждого свой характер. И вот он, уникальный жилой комплекс «Самоцветы». 17 домов, настоящий город в городе, где каждая семья найдет свое. В продаже просторные двушки до 6 миллионов рублей, а трешки от 80 квадратных метров по цене всего от 7,5 миллионов рублей. И льготная ипотека на весь срок. Такие условия действуют только до 30 сентября. Дом номер 2 уже на сдаче. Получите ключи до Нового года. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
10: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный 4.0». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkoffe.ru.
12: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
14: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт sixzero.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.
15: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
16: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
17: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
18: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
19: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
7: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
20: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
21: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в предстоящие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью +10, +12 градусов, днем около +30.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер шоу «ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: Сибирская столица, 5 вечера.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
0: Вечер пятницы. Встречаем в компании актуальных новостей. В нашей студии появился Павел Николаев. Павел, добрый вечер.
2: Добрый вечер. С будущего года россиянам вдвое быстрее будут менять счетчики на электричество. Срок обновления сократят с 6 до 3 месяцев. Это касается случаев, когда

0: прибор утрачен, вышел из строя или устарел, пишет РИА Новости. Отмечается, что заменой счетчиков занимаются не собственники жилья, а поставщик электроэнергии в многоквартирных домах или сетевая организация в частном секторе. В этом случае платить за новый прибор и его установку не нужно. Аналитики сервиса «Купи билет» узнали, как часто россияне выбирают для отдыха пятизвездочные отели и что мешает останавливаться в них чаще. Оказалось, что 63% соотечественников размещались в них хотя бы однажды, а 17% ни разу. Главным препятствием для отдыха по высшему классу названы высокие цены. Граждане США впервые заняли главную десятку мест в рейтинге миллиардеров, составленном Bloomberg. Список опубликован на сайте агентства. Единственный европеец, французский магнат Бернар Арно, выбыл из десятки, уступив место Уоррену Баффету. Первую строчку занял Илон Маск, за ним идет Ларри Пейдж, замыкает тройку Джефф Безос. Новосибирская хоккейная «Сибирь» с сухой победы над хабаровским «Амуром» начала первую домашнюю серию игр нового сезона. Судьба матча решилась в третьем периоде, а это отмечает официальный сайт клуба. Сибиряки сначала вышли вперед усилиями Павла Тютнева, а затем Сергей Попов забросил еще одну шайбу в пустые ворота соперника. Итог встречи 2-0. Наши ворота защищал Михаил Бердин. Следующий матч «Сибирь» проведет дома 13 сентября с автомобилистом из Екатеринбурга. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем около 30 градусов выше 0. И пока это все новости, встречайте шоу «Атмосфера». Следующий выпуск через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: представляет вечернее шоу «Атмосфера».
1: Ну, пятница, солнце, хотел сказать, лето, нет, осень, но все-таки жара, 30 градусов в Новосибирске. Здравствуйте, знойные наши любимые слушатели, здравствуй, знойный Новосибирск.
2: Всем большой привет, а вот и мы сменили шорты на штаны, нет, наоборот.
1: Кто что, знаете ли, я сегодня немножко по-официальному, потому что, ну, с утра пришлось. А ты сегодня прям-таки летняя девочка, Даша Макарова.
2: О, здравствуйте, а это Арсений Романов.
1: Здравствуйте, дорогие, сижу и любуюсь.
2: Так и нужно делать, а еще и любуйтесь нами, ушами. Потому что мы звучим сегодня с 5 до 8 вечера на 107 FM. Что будет? Балагурство, хулиганство, шутки, юмор.
1: Это все от тебя.
2: Игры, подарки, музыка. А вот что там остается, Арсения, пока еще не знаю.
1: А я с подарками, потому что игры есть. И, конечно же, вас счастливим каждого, кто примет участие в наших сегодняшних играх.
2: Вы нас тоже немного осчастливьте. Давайте блиц устроим, посмотрим, кто где вообще как. Такая небольшая перекличка.
1: Не кто где, а кто в чем.
2: Кто в чем, действительно.
1: Кто в чем сегодня, ребят?
2: Так как жара уже примерно недельку стоит,
1: да.
2: Где-то так, вы поменяли свой осенний туалет?
1: Как-то грубо звучит.
2: На летний обратно. Вот, например, я передаю...
1: Что за то? Это как из древних времен. Лук сейчас модно говорить. Эх, лук, лучок.
2: Вот именно, да, лук и чеснок уже убрали. Вы сегодня в летнем или вы сегодня, как Арсений, немного непонятно в чем, в куртке зимней с утра был?
1: Ну, я расстегнулся местами.
2: И, конечно,
1: все в проветривании у меня.
2: Показывайте нам, Макс, напишите фотку, отправьте, как это говорят у поколения Альфа, да, у поколения помоложе, селфи, пожалуйста.
1: Нет, реально, ребят, вы уже, многие уже начали убирать все это вот летнее, достали осеннее, и обувь в том числе. А как сегодня вы? Ведь все-таки утром-то не угадаешь, утром-то прохладненько в нашем городе.
2: Ты знаешь, я вижу школьников бедных часа в 2 дня, как они идут, куртки сняли, и прям пуховики у них.
1: Жарко, тяжело. Ребятки, держитесь. Ждем ваше сообщение, Макс уже работает. 8-983-510-107. А пока всем привет.
2: Привет.
0: Даша Макарова, Арсений Романов. Поехали.

0: не может быть.
1: Сплетни, горячие, сочные, звездные. Кто, где, когда, а главное, зачем?
2: Кто, где, когда, главное, в чем сегодня в чем? Спросили мы вас.
3: Очень многие прислали фотографии, где в машине едут в футболках, шортах.
2: Ну, это лето больше уже про мужчин, а вот женщины сегодня прямо радуют нас летними своими образами.
3: Или, как говорит Арсений, луками.
2: Почему, когда лук говоришь, сразу лук-лучок песня вспоминается?
3: Не знаю, мне вспоминается просто головка лука. Так, сегодня мы будем говорить не столько о летнем, сколько о веселом, праздничном, что именно летом мы очень часто делаем. Мне кажется, что мы это делаем чаще летом, чем зимой.
2: Я что-то прям заинтригован. Что именно это мы делаем летом чаще, чем зимой?
3: Ну, потому что летом у нас, в принципе, настроение всегда лучше, солнца много, мы поем.
2: Отказываемся от майонеза.
3: Я всегда от него отказываюсь. Мне никто и не предлагал, кстати.
2: Потому что зимой-то мы все-таки больше майонезные салаты любим, а летом все такое.
3: Сегодня мы поговорим про ваш вокал, про песни и так далее, потому что виной всему Лариса Долина, которая...
2: Опять она что-то там учудила, это Лариса Александровна.
3: Которая заявила, что уйдет со сцены, когда перестанет попадать в ноты.
2: Так, это она сама сказала?
3: Да, вот что она сказала, озвучь, пожалуйста.
4: Пока голос звучит, я буду петь.
3: Подожди, у нее красивый голос.
4: Да ну.
3: Это личное мнение Арсения, конечно.
2: Как только я услышу, что не попадаю в ноты или что голос стал вибрировать не так, как надо, я уйду, говорит Лариса Александровна. Это будет тяжело, но я уйду. Уходи красиво и живи счастливо, хочется сказать.
3: Я считаю, что когда поет душа, нельзя себя останавливать. И сегодня именно про голос поговорим, про ваш вокал, не о том, умеете ли вы петь, а где вы в последний раз пели.
2: Ну, я в последний раз пел, как раз был такой легкий у нас корпоративчик, знаете ли, на берегу, и там, в соседней, что ли, палатке, как это правильно назвать, так горланили песни.
3: Это у костра как-то было?
2: Ну, грубо говоря, да. Где-то вот так это было, да. Ну, такие маленькие домики, там просто у каждого свое помещение, и там слышу, доносятся такие прям звуки. Аж захотелось прийти и поддержать ребят,
3: так,
2: подпеть.
3: А когда ты пел-то все-таки? Ты
2: я последний раз тогда
3: людям?
2: И пел. Я говорю, сейчас, погоди. Прошел буквально там минут 15-20, так. Мы организовали музычку и тоже начали петь только. Ну и ты поняла.
3: Слушай, классно, у меня было то же самое буквально несколько дней назад, примерно полтора-два, я пела возле костра недалеко от Монголии.
2: Я видел видео в твоих соцсетях, тебе какой-то странный мужчина пел. Не спрячешься, не скроешься.
3: Это искусство малых народов Российской Федерации.
2: И там заставило мужика работать на тебя, все ясно.
3: В общем, мы с Арсением у разных костров сидели, но пели, да.
2: А вы?
3: Где вы пели последний раз? Кстати, в предпоследний раз я пела с девчонками нашими блондинками. Мы ходили в караоке, и там вот так получилось, что мы с Настей пели что-то там. Одинокий голубь на карнизе за окном.
2: Загрустили девчонки наши. Эх, ну а мы решили как раз таки устроить опрос в наших соцсетях, в телеграм-канале и, конечно, в нашей группе ВКонтакте. Заходите и выбирайте вариант, который вам по душе. Давайте озвучим, где пели вы в последний раз.
3: Ну, для начала у костра, да, потому что наш с тобой вариант.
2: Ну,
3: мы
2: летний
3: взяли,
2: вариант,
3: да,
2: мы вполне симпатичный. В караоке, пожалуйста.
3: Так, на свадьбе.
2: О, кстати, тоже я последний раз был на свадьбе в 2018 году. Пел.
3: Но это не последний
2: просто
3: раз,
2: подари.
3: Да?
2: Ну и не последний раз, надеюсь, что пригласят еще на свадьбу.
3: Ну не эти люди, не эти же люди, да, потому что они уже поженились, а то смотри.
2: Ну да.
3: А еще вариант на юбилей или на дни рождения у кого-то, возможно.
2: У себя.
3: Просто какой-то праздник,
2: я
3: да?
2: У себя на дни рождения пел, но на юбилее. Да, были гости, я пел.
3: Ты уверен, что им это нравилось?
2: Хлопали,
3: они ведь тебе
2: знаю.
3: Подарки принесли.
2: Да, а я их так грубо.
3: Это, слушай, это когда хочется, чтобы все уже гости поскорее ушли, надо начать.
2: Слушай,
3: петь.
2: А вообще я тебя обманул. Я же пел вчера вечером в душе. У меня же есть традиция, про которую я уже
3: точно
2: рассказывал.
3: Точно, Арсений примерно
2: три песни,
3: да, и моется всего 9
2: я
3: минут.
2: Я вчера пел одну песню, потому что у нас недавно включали воду, и только недавно ее дали, она еще не горячая. Она
3: такая
2: морская
3: история,
2: бежит,
3: кстати.
2: Поэтому я успел только одну песню быстренько так это и все, и свалилась этой ванны.
3: И то, песня была слишком быстрая.
2: И этот вариант есть в нашем опросе вчера в душе.
3: В машине многие, кстати, поют, когда
2: я
3: едут.
2: Я сегодня пел в машине.
3: Все, Арсений, ты пел буквально вот сейчас в эфире, получается. На
2: да.
3: Уроке вокала тоже такой вариант имеется.
2: Ну и что-то другое еще вы можете указать в наших соцсетях
3: мы не написали, кстати, есть вариант еще на корпоративе.
2: Ну да, пусть он будет к свадьбам, наверное, больше, или к дню рождения. Хотя вы можете свой вариант написать. Да.
3: Где пели, возможно, что пели. И, может быть, даже нам немного пропоете. В Макс, отправьте голосовое.
2: Да.
3: Всем на развлечение.
2: Мы
3: всем
2: оценим. А если хочется услышать песню, под которой хотите попеть нам на видео, пожалуйста, можете попросить. Я подумаю, поставим мы или нет.
3: Ну да, такое, знаете, как раньше, в те самые времена, в 2000-х, мы будем ставить те песни, которые вы заказываете.
2: Только с условием, что вы будете петь.
3: Это точно.
2: Ну все, ребятки, ждем каждого.
0: А ты что? Не может быть.
1: Сплетни на радио Юнитон. А вот если бы это были вы, что бы вы сделали? I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright. By my side, by my side.

0: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
1: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В «Додо Комбо» из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
2: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
4: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
0: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
5: И зависти.
4: Значит, вместо обеда в «Приз».
6: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
0: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фудхолл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
7: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
8: Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Что в «Додо Пицце» есть, кроме пиццы?
10: «Додстер» – сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический «Додстер» – острый, супер мясной или с ветчиной в «Додо Пицце».
11: Легендарно!
12: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
0: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны. Потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
14: Подготовка к школе круглый год. Школа «Интеллект».

0: Играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Макии. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Макии. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
3: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
5: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
6: Комплект межкомнатной двери от 5990 рублей. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
7: Ну что, опять учебный год. Дети, уроки, собрания.
8: А давай организуем начало учебного года по-нашему.
7: Это как?
8: Боулинг, Аполло и Квантум. Безлимитные развлечения, анимация, фуршет.
7: Всем классом?
8: Конечно. И детям радость, и нам дорожки, шары, еда.
9: Отмечаем начало учебного года всем классом. Организованные посещения для школьников. И три варианта праздника на выбор. Аполло и Квантум. Живи, играй.
10: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание! Стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбэк включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
11: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: «Атмосфера». Говорим о музыке и не только.
1: Смотрите нас по видеотрансляции. Чего только не увидите здесь, и это только от одной меня.
2: Да, чудит тут местами Даша. Ну, а что?

0: Да, мы осуждаем, да. Итак, где и когда вы пели в последний раз, вы нам рассказываете именно в последний раз?
1: Больше так не делать.
0: Очень интересно. Слушай, а сейчас многие меня, может быть, поправят, скажут, в крайний раз. Нет-нет-нет, крайний бывает север, все, мер, случай и так начнешь. Далее.
1: Не надо. Ленара учительницу написала. Включать в пятницу вечером не стоит.
0: Девушка, кстати, ну потому что в школьнике
1: все, хватит выступать.
0: Ленара, девушка с прекрасным именем, написала в какао. Ну это такое караоке.
1: Знаем, бывали.
0: Завтра буду петь на юбилей свекрови. Готовим поздравления, сейчас репетируем в машине с детьми.
1: Вот продемонстрируйте, мы хотим оценить ваше творчество.
0: Да не то, чтобы оценить.
1: Никто не узнает ваши гости на вашем юбилее не узнают, мы просто послушаем.
0: Просто все слушатели радио Юнитон узнают, а ваши гости, если не слушают нас,
1: пожалуйста, продемонстрируйте. Дарья.
0: Дарья пишет, что?
1: Пою каждый день, говорит Дарья, минимум 4 раза, но одну и ту же песню. Знаешь, какую?
0: Баю, баюшки, баю,
1: не ложись на краю. И далее по тексту уже полгода пою. А мы знаем, почему, Дарья, вы поете. Потому что есть там кто у вас, кому это вот не ложись на краю.
0: Даша, вы просто запишите на диктофон и
1: да, вы знаете, что пойдем. Звезды под фонограмму поют, а вы чем не звезда?
0: Кстати,
1: запишите
0: да.
1: И включайте кассету, и не надо будет каждый день вот это
0: открывать. А вот, кстати, Арсений, я забыла тебе сказать, нет, не забыла, на прошлой неделе нам принесли арбуз, спасибо нашему слушателю Илье, кстати, такой подарочный арбуз.
1: Решила неделю спустя сказать ему спасибо.
0: А я ведь визжала, не могла сказать. Большое спасибо, арбуз съеден.
1: Она визжала, она не визжала, вы визжала от радости.
0: Разворован на части буквально.
1: До сих пор лежит, что ли?
0: Нет, нет. Все, все забрали, все съели и так далее. Ни одного кусочка.
1: А зачем, так, может, это сейчас было?
0: Большое спасибо вам за витамины. А потому что Илья нам написал. Илья, вам личный привет.
1: А я думаю, что
0: теперь, кстати, признавайтесь, где вы пели в последний раз и когда?
1: Да, когда несли арбуз Даши Макаровой.
0: Скорее всего. Он был очень тяжелым.
1: 100%. Атмосфера.

0: Погода на радио Юнитон.
1: О погоде со временем... Самое время поговорить. А знаете ли...
2: Точно скороговорку нужно.
1: Погода сегодня шепчет, что надо местами раздеваться.
2: Ну, это место называется Новосибирск, потому что прямо сейчас здесь плюс 29 градусов.
1: Солнце жарит, и это здорово. Давайте посмотрим.

0: что будет с погодой уже завтра, в субботу, 12 сентября. И по данным Западно-Сибирского метеоагентства, ближайшие сутки в нашем городе без осадков. Кричи «Ура!».
1: Угу.
0: Ветер восточный, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12. Днем около 30 градусов жары. Вот это выходные. Чувствую, наверное, вообще суета сейчас началась в сторону дач, например.
1: В сторону дач, наверняка в сторону пляжа, потому что это последние дни, когда еще позагорать можно. Ну, а у нас...
0: Закрыть сезон, как это сейчас называется. Шашлычок пожарить и т.д.
1: Ну, я думаю, что это весь сентябрь еще можно делать.
0: А у нас игра впереди, которая называется «Это что?».
1: «Это что?». А давайте попробуем позвонить нам.
0: Да.
1: На Макс. Открываете.
0: В Макс.
1: Да, приложение.
0: Открываем приложение. 8-983-510-107.
1: Звоните, участвуйте, подарки забираете.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 800 000 рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, город Новосибирск.

0: Круглое, но квадратное. Легкое, но тяжелое. Черное, но прозрачное.
1: Это еще что такое?
2: Это что? На радио Юнитон.
3: Это что-то такое волшебное творится на радио Юнитон, потому что буквально 30 секунд назад обнаружили, что наш студийный телефон
4: Принесли нам, оказывается.
3: И, возможно, он уже готов принимать ваши звонки. Поэтому прямо сейчас ребятки, девчатки взяли в руки телефоны и набрали 209-0507. Попробуем открыть сезон, что называется, осенней работы нашего студийного телефона, дабы услышать еще и ваш прекрасный голоса.
4: 209-0507. Позвоните. Игра называется «Это что?». Будем загадывать вам какое-то словечко интересное.
3: Здравствуйте, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, вы диспетчер?
3: Вы проверили нашу связь, мы вас поздравляем, вы выиграли наши улыбки и, конечно же, вот эти чудесные аплодисменты.
4: Не очень-то и хотелось, говорит нам кто? Кто на связи?
5: Ксения.
4: Ксения, очень приятно. Здравствуйте. Расскажите, где находитесь в данный момент?
5: Внизу детей со школы.
4: Ага. О, дети в такую жару еще и учатся.
3: Еще и так поздно.
5: Конечно. Угу. Да. Никто не отменял учебу.
4: Так, расскажите, вот у нас сегодня тема, когда и где вы пели в последний раз. Вы, когда детей везете из школы, поете?
5: Конечно. Вот буквально.
3: А ну-ка.
4: А что пели?
3: А что пели?
4: А что пели, интересно?
5: Что я пела? Я не помню, что я пела.
4: Ой, да ладно.
3: Ой, ну началось, брат.
4: Тем более у вас группа поддержки есть такая, что могут вам подпеть. Хористы.
3: Нет, а вы что-то современное поете, или вы что-то там, не знаю, из прошлого, или детские варианты песен?
5: Что по радио играет, то подпеваю.
3: Что по радио играет.
4: Хорошо, мы специально для вас после этой игры поставим песенку, пожалуйста, подпойте. Ну а прямо сейчас, пожалуйста, ответьте на наш вопрос.
3: Вы готовы?
5: Да.
3: Игра «Это что?». У нас есть слово и три варианта ответа. Вам нужно распознать, что это слово обозначает. Итак.
4: Итак, сегодня слово «бон-виван». Что же такое?
3: Как диван?
4: «Бон-виван».
3: «Бон-виван».
4: «Бон-виван».
3: Итак, три варианта, пожалуйста.
4: Это человек, который живет в свое удовольствие. Это средство передвижения.
3: Так.
4: Или это итальянское блюдо.
3: Что-то я голодный. Так, Ксения.
5: Что это, Дима? А? Что такое бандиван? Это передвижение, итальянское блюдо или человек?
3: Который живет в свое удовольствие.
5: Бандиван?
3: Бандиван.
6: Как нам рассказывали, это не бар. Ну, это вроде... Так, какие там варианты?
5: Это все, давайте блюдо, наверное.
3: Тоже голодная Ксения
4: помощь
3: у нас
4: друга,
3: сейчас.
4: Помощь друга не удалась сейчас, кстати, Ксения. Ну, а ваш-то, вы-то как думаете? Может быть, у вас вариант есть?
5: Ну, мне кажется, может, блюдо все-таки итальянское.
4: Я понимаю, потому что это ужин, да, скоро?
3: А что у вас на ужин?
5: Еще ничего пока.
4: Но, может быть, что-то станется.
3: Может быть, бон-виван?
5: Может быть.
4: А вы живете в свое удовольствие, Ксения?
5: Конечно.
4: Может быть, вы и есть бон-виван?
5: Ну, не сбивайте меня.
3: Да, что ты сбиваешь Ксению сейчас, а?
4: Итого, какой же вариант у вас сейчас?
5: Ну, все-таки, наверное, блюдо.
4: Все-таки все, блюдо хотите?
3: Блюдо хочет очень сильно Ксения и все те, кто в автомобиле. Давайте проверять этот вариант. Эх, к сожалению, нет, но еще два варианта у нас есть, ребятки. Набираем.
4: 209-0507.
3: 209-0507.
4: Кстати, Арсений, мы с тобой не сказали, что выиграет тот, кто ответит правильно.
3: Ну как-то, конечно же, сертификат на очень-очень вкусную, по нашему мнению, пиццу.
4: Да, но так как мы уже определили, это не блюдо все-таки.
3: Так, а это не это? Блюдо, а что? Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
4: А кто это такой скромный такой?
7: Вадим.
3: Вадим просто петь не хочет.
4: А почему вы такой лаконичный?
7: Вечер.
4: А то есть утром вы были красноречивым?
7: Да.
3: Вот видишь, а ты на меня
4: или,
3: что?
4: Или у вас посекундная тарификация?
3: Может, мы вас задерживаем?
7: Лох, тарификация, да.
3: Все ясно.
4: Хорошо,
3: ну, пожалуйста, ваш ответ.
4: По делу. Бон-виван это что?
7: Это человек, живущий в свое удовольствие.
3: Все, не будем мучить, не будем вообще. Ну, человек занят.
4: У меня, еще один вопрос.
3: Тарификация.
4: А вы бон-виван?
7: Хотелось бы, но не всегда получается.
4: А вот мы вам сейчас сертификат на пиццу дарим. Пока едите пиццу, будете человеком, который живет в свое удовольствие.
3: Поздравляем!
2: В игре это что?

0: радио Юнитон в мире погоды.
1: Опять о погоде поговорим прямо сейчас в шоу «Атмосфера» на радио Юнитон.
2: Прямо сейчас в Новосибирске плюс 29 градусов, но мы решили еще больше подсластить вам жизнь на выходные и рассказать о погоде на выходные.
1: Да, потому что погода в выходные в Новосибирске будет шикарная, особенно, ну, сегодня, завтра. У кого-то уже в пятницу уже выходной.
2: Слушай, ну завтра плюс 29 и
1: ну,
2: солнечно,
1: да,
2: в воскресенье плюс
1: прекрасно.
2: 26 и тоже солнечно.
1: Это хорошо.
2: Это тоже приятно,
1: да,
2: конечно.
1: Так, немножко расслабиться после уже жаркой субботы, да?
2: Да,
1: немножко
2: подготовиться
1: выдохнуть.
2: К школе, уроки
1: подготовиться к новой неделе, ведь она принесет нам уже менее такие жаркие температуры.
2: Давай назовем это свежатиной.
1: Свежатина?
2: Свежачок нам принесет.
1: Итак, свежатина ожидается примерно в среду уже, где будет 18 градусов, и там уже пойдут дожди в Новосибирске.
2: Ну, мне кажется, что с понедельника в разных районах города небольшие
1: уже
2: дожди
1: кратковременные, да,
2: начнутся. Mm-hmm. Примерно в среднем температура воздуха с понедельника по следующую пятницу в среднем плюс 17, где-то так. Давай, не тебе, не мне.
1: Короче, ну и хоть эту следующую неделю давай лучше встретим прекрасно выходные. И классно, что вы это делаете в нашей компании.
0: В мире погоды. Привет! Как настроение?
3: Безумное!
0: Как аппетит?
3: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!

0: Цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: И Смирнова Ива. Оберен 319-500-46-187-251.
2: Быстроном снижает цены.
3: Только с 25 августа по 14 сентября 2026 года сыр Киприна сливочный 180 грамм по 169,90.
4: Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
2: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
5: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
6: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
9: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
10: Алло, это что ли суши-бар «Имбирь»?
11: Ага.
10: У вас что ли акция на штучные роллы? Покупаешь один, второй в подарок?
11: Ага.
10: Здорово! А вы давайте не отвлекайтесь, роллы крутите.
12: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbirdefisnsk.rf.
13: ИП «Петрунин» АА. Угрен 316-547-600-142-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
14: Нужна продленка? Школа «Интеллект».
15: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
16: День начинается с шума листвы и с того, что все нужное рядом. Открыты продажи последнего дома в развитом микрорайоне «Акварельный». Двушки от 6 миллионов 200 тысяч рублей. Трешки от 8 миллионов 300 тысяч рублей. Места хватит всей семье. А ставки по ипотеке льготные и на весь срок. Предложение действует только до 30 сентября. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
17: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный» 4.0. Проектная декларация на наш.дом.ру. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Гипермаркет низких цен «Маяк». Говядина бескостная замороженная за килограмм 769,90. Стиральный порошок «Бимакс» «Колор Автомат» 5 килограмм 400 грамм 489,90. Чипсы «Принглс» 110 грамм 169,90. Держим курс на «Маяк». Федосеева 8.
20: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
21: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
22: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «ЮНИТОН». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
23: Баба Яга, а сколько тебе лет?
24: Да и почитай, 700 уже скоро стукнет.
23: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
24: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
25: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
26: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
27: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
28: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
29: «Додо».
10: Мам, а мам? Мам!
0: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
1: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 6 вечера.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Про то, какую песню недавно пел Павел Николаев, узнаем прямо сейчас. Павел, добрый вечер. Какая песня была в вашем репертуаре из последнего? Что вы пели?
3: «В лесу родилась Юля».
2: Видимо, в новогоднюю ночь. Павел Николаев с новостями к этому часу. Павел, вам слово.
3: Добрый вечер. Осеннее тепло в Новосибирске задержится еще на неделю относительно предыдущих прогнозов, так считают синоптики. После 13 сентября аномальная жара немного отступит, но с понедельника или вторника обещано возобновление осадков. Такой дождливый период с комфортной температурой ожидается до 20-х чисел. О погоде на завтра в конце выпуска. Повторная пандемия коронавируса возможна при появлении нового штамма. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости. Она добавила, что пандемическим потенциалом обладает и вирус гриппа. При этом ведомство тщательно следит за ситуацией. Продажи оптических очков в России выросли в годовом выражении на 12%. Таковы данные чек-индекса за январь-август. Вместе с тем в стране открывается все больше салонов оптики, пишет «Коммерсант». Эксперты считают рост продаж следствием участившихся нарушений зрения у россиян. Проблемы имеются у 30-40% населения. Это порядка 40-50 миллионов человек. В Бурятии двое братьев 5 и 8 лет уничтожили 10 тонн сена, проверяя лайфхак из интернета. Они прочитали в сети якобы о способе быстрого тушения сухой травы и, недолго думая, подожгли сеновал. Лайфхак они применить не успели, огонь разошелся мгновенно. Пожарные боролись с пламенем 1.5 часа, никто из людей не пострадал, пишет НДН-Инфо. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем около 30 градусов выше 0. И пока это все новости. Далее продолжение шоу «Атмосфера» с Дашей Макаровой и Арсением Романовым. Вернусь через час.
1: Радио «Юнитон». Новости. На радио.

0: радиоприемник на 107 FM.
1: Атмосфера.
2: Входим в атмосферу, пока атмосфера не вошла в вас. Ну,
3: добрый
2: она
3: вечер.
2: Это делает. Привет всем.
3: Что-то прям угрожающе сейчас сказала Даша Макарова. И, конечно же, не угрожаю никому нисколечки. Я, Арсений Романов, и шоу «Атмосфера» продолжает свою работу на 107 FM.
2: Да. Я пытаюсь сейчас со скороговорками к Арсению подъехать или подкатить.
3: Хочешь добить меня сегодня? Ну что, друзья, давайте смотреть сообщение. Сегодня напомним, о чем мы говорим.
2: Мы говорим про пение. Как давно и где вы пели, расскажите. Кто-то в душе поет, кто-то в автомобиле.
3: Что обычно поете, как это было, кто оценил, а кто не оценил.
2: Я тоже люблю, кстати, петь в душе, но у меня нет такой традиции, у меня просто акустика там хорошая. В душевой кабине, как в кабинке звукозаписи.
3: Здорово. Давайте, Макс, откроем 8-983-510-107, почитаем, что вы нам пишете.
2: Василиса написала: в офисе с утра 3 сентября включали Шуфутинского и зажигали с коллегами. Ну, классно, традиция тоже,
3: было бы странно, если бы в этот день нигде не прозвучал господин Шуфутинский с этой песни. Все было.
2: А Илья написал, что?
3: Илья пишет: я в последний раз пел лет в 19 под гитару на кухне с другом после неких действий, которые очень сильно осуждает Минздрав.
2: Ну, просто сидели весело, так сказать.
3: По пятничному вечеру.
2: Да, душевно.
3: Да. Чай пили.
2: Вот именно. А что, после 19 лет вы не пели, а вам что, 19 лет и один день? Почему вы не поете? А, Илья, ну-ка рассказывайте.
3: Кстати, насчет того, что меня встретил Илья на заправке, я на Владимирской на заправке не был, Илья обознался. Я на заправке в последнее время все в академии только заправляюсь, да.
2: Кстати, со мной сегодня произошла казусная история. Я, как всегда, приехала на свою заправку, простояла в очереди, но благо всего 20 минут, а оказалось, 95-го нет и нигде не написано. Просто постояла в очереди. Всем привет.
3: Вот так бывает в жизни Даши Макаровой.
2: Вот именно. Что еще будет? Об этом узнаем, но...
3: Еще и споем, еще и послушаем ваши песни, ваши голоса, ваши эмоции. Вот, например, Александр.
2: Александр нам что-то голосовое записал. Скорее всего, песня «Хоть бы песня».
3: «Хоть бы песня».
4: Най-най.
3: На-на-на-на-на-на-най. На-на-на-на-на-най. Прощай.
2: Hey!
3: Прощай, Александр.
2: Александр, привет и до свидания, да?
3: Не, слушай, ну эта песня, вот зря бы Александр спели нам ее. Сейчас вот будет крутиться ведь в голове.
2: А это же анекдот такой есть. Собаки говорят: собака лай, ну и что ты думаешь, собака лай, лай, ла-ла-ла-ла.
3: Все, давайте от песен перейдем к приему телефонных звонков. Наш телефон работает, 209-05-07. Набирайте прямо сейчас, потому что прямо по курсу...
2: Игра «Урок музыки».
1: Телефон прямого эфира 209-05-07.

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: Самое время поиграть.
3: Да, игра «Урок музыки» прямо по курсу. Вы звоните нам по номеру 209-0507, мы проверяем ваши музыкальные знания.
2: Да, мы все проверяем. И два билета в центры развлечений «Аполло» и «Квантум» сегодня достанется победителю нашей игры. Друзья, напомним, что телефон работает, поэтому уже можно смело набирать 209-0507.
3: И у нас есть телефонный звонок на связи.
2: Кто на связи? Знакомимся.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Алло.
4: Алло, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. А как вас зовут?
4: Галина.
3: Галина.
2: Растет, растет. В этом доме Галина.
3: Галина, вы чем занимаетесь по жизни?
2: Не надоела эта песня?
4: По жизни чем занимаюсь?
3: Во, видишь, на мой вопрос. Чем занимаетесь по жизни?
4: Работаем.
3: Туда-сюда, то-сё.
2: Какая песня у вас была в вашем репертуаре, такой, из последнего?
3: Что пели?
4: Ну, «Снэп», наверное, «Пауэр» в машине.
3: «Снег падал в машине»?
4: «Снэп», «Пауэр» в машине.
2: Да, мы древние просто, мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
3: Ну, сейчас мы тоже с вами будем петь, но сначала ответьте правильно на вопрос, который мы зададим.
2: Готовы?
4: Готовы.
3: Сегодня поговорим про певицу Селин Дион. Говорят, что у нее 13 братьев и сестер. Так ли это?
2: Зачем, извините, ей столько?
3: Ну, так случилось. Она не выбирала, наверное. 13 братьев и сестер.
2: Есть такое дело у Селин Дион?
4: Думаю, это неправда.
2: Думаете, что неправда? Давайте проверять. Эх, да что ж такое?
3: Вариант ваш все-таки не прошел наш отбор по правильности.
2: А надо было все-таки слушать мои песни.
3: А надо было соглашаться.
2: Растет, в этом доме Калина.
3: 209-0507, телефон прямого эфира. Позвоните уже, прервите пение Арсения. Пение Арсения.
2: Здрасте.
4: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Галина?
4: Нет, Ольга.
3: Ольга, а про Ольгу Арсений песен пока еще не выучил. Вот сидит, молчит, вспоминает.
2: Я вспомнил одну песню, но очень грубо, нельзя.
3: Знаете, когда люди вспоминают, у них вот так вот глаза в левый угол верхний.
2: Да, Оль, ну что вы думаете по поводу Селин Дион?
4: Ну, значит, есть, да?
2: То, что у нее есть?
3: Что есть у Селин Дион?
4: 13 братьев и сестер.
3: Получается, что есть?
2: Получается, да. Что есть.
3: Получается, что есть.
2: Да, да.
3: Селин Дион была самым младшим ребенком, между прочим.
2: Вот это круто, вот это здорово, мы вас поздравляем. Да, да, да. И, между прочим, два билета в центре развлечения «Аполло Квантум» уже отправляется к вам. Ура!
3: Ура!
0: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18.10 на радио «Юнитон».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
0: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
5: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
0: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!

0: Заговорить на английском. Level 11.
1: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
2: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
4: Вот смотри, Сан Михайлович, на Земле то ковид, то птичий грипп, то цунами, то глобальное потепление. Этот мир такой несовершенный, а ты говоришь, стена кривая.
5: Хватит зубы заговаривать. Взял мешок штукатурки «Брозекс» и пошел стены выравнивать.
6: Строительные смеси «Брозекс», штукатурки, шпатлевки, клеи и кладочные составы. «Брозекс» делает мир совершенным.
7: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Какой прекрасный вид сверху!
0: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
9: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
11: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
12: Что в «Дота Пицце» есть, кроме пиццы?
13: «Дотстер» – сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический «Дотстер» – острый, супер мясной или с ветчиной в «Додо Пицце». Легендарно!
14: «Додо».
15: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
16: Где-где?
17: В радиотехнике!
0: Магазины «Радиотехника» на Титова 32 и Красном проспекте 188.
18: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
19: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
20: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
21: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
22: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
0: Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
13: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать. А мы продолжим стараться для вас.
14: «Додо».
16: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
23: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
24: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Макарова и Арсений Романов в вечернем шоу «Атмосфера».
1: Всем большой привет! Мы с Арсением здесь и с вами говорим о том, где, когда вы пели в последний раз. И
2: где?
1: Смотри, что нам прилетело.
2: С кем? Зачем? И почему, узнаем из ваших сообщений.
1: Написал Валерий, он сейчас едет за рулем и заснял, как ребята в пробке поют под гитару просто.
2: Ну-кась. Продемонстрируйте нам, ребяточек. Ну, конечно, сейчас видео полноценно загрузится, все случится в нашей жизни.
1: А там Валерий как будто бы на КамАЗе едет, видишь, как высоко. Давай попробуем.
3: Красавчики, пацаны!
1: Слушай, классно.
2: Ну, слушай, отдыхает. Красавчики.
1: Причем играет на гитаре тот, кто за рулем сидит. Ай-яй-яй, ребятки, вам большой привет, если вы нас слышите. А Валерий так написал. Ребятам говорю, включайте юнитон. Вам привет из радио. Из радио.
2: Из радио. Передаем привет.
1: Магнитофон сломан, поэтому с гитарой. Но стали на телефоне вас включать, гитару отложили.
2: Ну что же, Валерий нам прислал сообщение. Всей этой прекрасной компании большой привет. Так держи.

0: Она вас запоет.
1: Она запоет вас полностью.
0: И, кстати, пишет, мечтаю прокатиться в такси. В качестве пассажира, скорее всего.
1: Впрочем, это уже совсем другая история.
0: А у вас есть какие-то мечты, связанные с автомобилем? Кстати, такой блиц-опрос по прошествии полутора часов.
1: Есть у всех, чтобы были полные баки бензина.
2: Атмосфера.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Кто как будет проводить выходные, за кадром тоже мы обсуждаем это с Дашей. И вы тоже можете нам рассказывать. Например, Александр написал, что прямо сейчас едет на дачу и подпевает песням, которые играют здесь на Юнитоне.
2: Арсений Романов поедет на Алтай. Я, так сказать, приехала. Вот тебе эстафетную палочку
1: передала. Палочку. Все, я заразился Алтаем. Встречаемся, ребят, кто будет на Алтае. Ловите, ищите меня там. А то некоторые тут на заправках меня. Возможно. Знаете ли, можно по-разному проводить эти выходные.
2: Да, ну а прямо сейчас о погоде. Погода будет на самом деле чудесная. Если вы на Алтай соберете, знаете, там ночевали нашествие божьих коровок, так что берите что-нибудь с собой.
1: Ну а если вы в Новосибирске, то ознакомьтесь с погодой.
2: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не будет. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью, казалось бы, осенняя, плюс 10, плюс 12. Завтра днем лето плюс 30.
1: Вот так. Ну и, конечно, если вы не поедете на Алтай, а останетесь в Новосибирске, у нас есть что вам рассказать. Буквально через 5 минуток в нашем эфире будет кое-что культурненькое.
2: Да, куда сходить, расскажем.
1: Дождитесь. Атмосфера.

0: вечернего шоу. Атмосфера.
1: Афиша. Работаем.
2: Прямо сейчас
1: культурно.
2: Расскажем, куда сходить или съездить на выходных.
1: Да, прямо сейчас.
2: Если дома не сидится.
1: Ну, во-первых, на природу.
2: Это точно.
1: Поедем кто-то на дачу. Видишь, как мы разные с тобой. Ты городская, а я такой больше приземленный человек.
2: Я вроде как работаю все эти дни, субботы, воскресенье, мероприятия и так далее.
1: Но все это будет чуть позже. Давай сначала отправимся на какой-нибудь фестиваль.
2: Я предлагаю на фестиваль документального кино о новой культуре. Называется On Beat Weekend.
1: Что это за культура?
2: Ну, такая новая, где ленты о Дэвиде Боуи, например, о Канье Уэсте, о Джорджо Армани, о первой супермодели Твиги, о Мартине Паре.
1: Господи, что, с кем ты разговариваешь, ничего не
2: понятно. Про чемпионат мира по приготовлению овсяной каши. И даже будут на этом кинофестивале зрительские хиты фестиваля прошлых лет.
1: Мне кажется, с каши надо было начинать.
2: С 10 по 20 сентября в кинотеатре Победы и Синема Парк Аура. Приходите, смотрите, выбирайте.
1: Ну, а если не хочется так уж сильно культурно, то можно поесть, наконец-таки, арбузиков, если вы все еще ждали, вот все, на потом, ну, там уже, в августе.
2: Это лето закончится скоро, да?
1: Да, хороший арбуз. А все, уже середина сентября практически. Ребята, пора арбузами заняться. А где их можно съесть? Конечно, на Сузунском арбузном фестивале. Пройдет он уже завтра, 12 сентября.
2: Что там будет, расскажи?
1: В Сузуне снова будет вкусно, весело и по-настоящему по-сибирски. В программе вас, друзья, ожидают дегустации знаменитых сузунских арбузов.
2: А знаешь,
1: ты знала,
2: как говорит
1: такие?
2: Моя подруга?
1: А ну-ка.
2: Дегустанция.
1: Там станция будет, где будет дегустация. Ты ела когда-нибудь сузунские арбузы?
2: Никогда не ела.
1: Я тоже, нет.
2: Ты поедешь? А, ты будешь на Алтае.
1: Нет, давай ты эту миссию выполнишь. Поедешь и отведаешь какой-нибудь сузунского арбуза. А ребят, кто не знает, что за сузунский арбуз? В чем его фишечка?
2: А кто поедет вообще?
1: Напишите, да. Там что еще будет? Открытие фестиваля и концертная программа, конкурсы и интерактивы для всей семьи, а также тематические фотозоны. Наверняка будет большой арбуз стоять и на фоне его работать.
2: Там будут рекорд устанавливать. Расскажи,
1: да, как. Вместе с шеф-поваром Николаем Ильиным гости праздника попробуют установить гастрономический рекорд из сузунского арбуза и занести его, нет, не к вам домой, а в Книгу рекордов Сибири. Сибири.
2: Приятно.
1: Книга рекордов,
2: станьте,
1: понимаешь,
2: частью рекорда какого-нибудь.
1: Вот это да. И арбуз потом этот рекордный съешьте.
2: Обязательно.
1: Да. Ну, а если хотите встретить Дашу Макарову...
2: О, кстати, да. С 11 по 13 сентября фестивали «Техно-арт» и «Смарт-пикник» в Новосибирске объединяются в крупное событие в сфере науки и культуры. Mm. На фестивале, кстати, выступит наш земляк Александр Пушной.
1: Надо говорить сначала, выступит Дарья Макарова.
2: Но я буду 13-го...
1: Воскресенье.
2: В воскресенье вести нейрозарядку в 12 часов дня в Академгородке. Так что, если вы живете в Академгородке...
1: Света, тебя в Академ занесет, да, все-таки?
2: Да, уже встали, позавтракали, приходите на нейрозарядку. Это та, которая улучшает межполушарные связи, речь, память, внимание и так далее. Точно хуже не будет.
1: Так, а что будет основной площадкой?
2: На основной площадке это Михайловская набережная. Mm-hmm. Там проходит мероприятие все три дня. То есть, так, если вы в городе, и туда тоже приходите.
1: Так.
2: А 13-го как раз-таки в Академгородке все события бесплатные, вход свободен, а полная программа на сайте technoartfest.rf.
1: Ну, поскольку я уверен, давай ты мне сейчас эту зарядку за эфиром-то и проведешь.
0: Атмосфера. Улетное шоу. Атмосфера.

0: Музыкальный час на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ КПД «Газстрой».
1: КПД «Газстрой» представляет проект «ЖК «Взлет». Квартиры с готовым ремонтом, парковое озеленение, безопасные дворы, вместительные парковки, льготные условия для семей с детьми до 18 лет. Успейте купить квартиру по выгодным ценам. 373-0033. Застройщик ГК КПД «Газстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Предложение на квартиры в доме номер 2 по ГП. Подробности на сайте www.kpdgastroy.ru.
2: Радио. Юнитон.
3: Реклама.
4: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила.
5: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
6: И зависти.
4: Значит, вместо обеда в «Приз».
7: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо – значит, выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать.
8: Расцветай в Агдаске. Да ну. Расцветай плюс скидки до 21% равняется...
9: Новая квартира?
8: Да, верно. Скидки до 21% только до конца сентября на gkrasцветай.рф.
10: Квартал на Игарской. Застройщик ООО «СЗ Аквамарин». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
12: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
13: Ламинат 33 класса от 599 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
14: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
15: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Тип.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова Ива. ОГРН 319-547-687-251.
2: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
3: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
4: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
5: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании Кани Корса мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания Кани Корса. Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
6: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
7: Каникулы в Китае. Level 11.
8: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
9: Держи дистанцию 3 секунды.
10: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
11: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
12: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых 3 важных дела на день. В Додо Комбо из 3 средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
13: Додо.
14: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
15: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
16: 10-й раунд. Утреннее шоу «Пуш» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной.
17: 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
18: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
19: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
20: Даша Макарова. Арсений Романов. Поехали. Поехали.

0: в Новосибирске 19.00.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
2: В эфире служба информации радио Юнитон. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Несколько цистерн с неким опасным грузом сошли с рельсов на станции Инская в Первомайском районе Новосибирска. Одна из емкостей перевернулась. Об этом сообщила Западносибирская транспортная прокуратура, не уточнив содержимое цистерн. Утверждается, что разгерметизации не произошло, никто не пострадал, на движение других поездов происшествие не повлияло. В обстоятельствах инцидента разбираются профильные ведомства. В Новосибирске объявили режим черного неба. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Ожидается, что метеоусловия, не способствующие рассеиванию вредных веществ в воздухе, сохранятся до завтрашних 10 часов утра. Предупреждение также касается городских и сельских поселений юго-восточных и северо-восточных районов области. Более 50 километров тепловых сетей заменила в Новосибирске СГК с учетом капитальных и текущих ремонтов. Как сообщили в энергокомпании, основные работы завершены на 21 объекте. Что касается благоустройства разрытых участков, то в компании обещают провести его в полном объеме. Если же вмешается погода, то в этом году ограничатся временным зимним вариантом, чтобы полностью навести порядок уже в следующем. Жилой фонд Новосибирска готов к отопительному сезону на 85%. Об этом сообщил директор городского департамента энергетики Дмитрий Зайков. В то же время готовность Дзержинского района оценивается в 100%, а Центрального округа всего на 62%. Как пояснил чиновник, это связано с разницей в количестве домов. Ранее в мэрии предположили, что отопительный сезон может стартовать в 20-х числах сентября, примерно на неделю позже обычного. В завершении выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем около 30 градусов выше нуля. Далее в нашем эфире финальный час шоу «Атмосфера». А новостей на сегодня и на эту неделю больше нет. Будьте с нами. До встречи.
1: Радио Юнитон.

0: 19:07, Сибирск, столица. Всем еще раз привет. Это шоу «Атмосфера» на 107 FM. Даша Макарова.
1: Арсений Романов, который
0: и...
1: прямо сейчас спросил, солнце есть там? Ну как, конечно, есть. Вот
0: есть?
1: Сюда смотри,
0: ой,
1: а
0: ну
1: не в окно
0: сразу
1: смотри, сюда смотри.
0: Сюда я отворачиваюсь от тебя, да. Вы тоже, друзья, можете подсматривать за нами при помощи нашей онлайн-трансляции на нашем сайте uniton.ru.
1: Итак, третий час нашего веселого пятничного общения начался. Кстати, мы хотим челлендж бросить вам сразу сейчас, а потом еще в конце часа скажем.
0: Обсудим мы его. Да, давай сейчас мы его запустим.
1: Челлендж такой будет, друзья. Вам нужно прямо сейчас зайти и посмотреть в нашу видеотрансляцию. Там я кое-что покажу руками, а ваша задача все это повторить.
0: Что-то покажешь руками.
1: Просто,
0: даже
1: знаете,
0: мне стало интересно.
1: Ловкость рук и никакого обмана. Как говорит Алексей Шипелкин, когда он поздравляет нас всех с днем рождения, он говорит: активного долголетия и подвижных суставов.
0: Вот это он знает, что пожелать, понимаешь?
1: Поэтому мы решили ваши суставы проверить, ну потому что завтра все-таки суббота, воскресенье, кто-то на дачу поедет, там шашлычки надо крутить, вертеть, суставы должны быть подвижными.
0: Все должно крутиться и вертеться.
1: Мы
0: просто
1: придумали челлендж, вам его передаем, вы повторяете и в комментариях в наших соцсетях прикрепляйте видео, как у вас получилось.
0: Так, итак, поехали. Буквально сейчас, кто видит нашу онлайн-трансляцию, Даша показывает, что
1: вот
0: нужно делать.
1: Опа, Даша сама забыла, нет, вспомнила.
0: Итак, ловким движением руки Дарья Макарова крутит-вертит в районе глаза. А мы можем видеозадание также выложить в наши соцсети, чтобы...
1: Да, конечно, оно будет в прямом финале нашего шоу. Вот сможете повторить? Тогда очень классно. А мы с Арсением, кстати, придумаем подарок и подарим вам в следующую пятницу,
0: да,
1: тому, кто лучше всех делает.
0: Кто лучше всех, у кого лучше всех получится, мы в следующую пятницу очень классный подарок отправим вам.
1: Все, да, запомнили, супер.
0: Теперь возвращаемся к нормальной жизни.
1: А мы сегодня говорим про вокал.
0: Про вокал, как вы поете, где вы пели последний раз. Екатерина нам написала в Максе, что поет каждый день в машине, потому что ее там никто не слышит.
1: Наоборот, может быть, нужно выходить уже в народ.
0: Из машины в пробке. Сейчас пою.
1: Окна открывайте и поехали. Кстати, сегодня я ехала, слышу, какая-то музыка играет, такая интересная. Это кто-то там на Лексусе едет мужчина и поет, и музыка играет.
0: Нормально. Я тоже пою. Погромче включаю и пою что-то там поверх или снизу. Как получится.
1: Я тоже такое бывает. Так, ну что, давай еще послушаем, что поет наш
0: слушатель. Пожалуйста.
2: А помнишь, как в школе ты танцевал медляк солей? Арсений, подсказка.
0: Ну да, это мы вспоминали песни про Олю. Я, кстати, тоже недавно вспомнил песню про Олю. Простая девчонка по имени Оля была далеко не отличницей в школе.
1: Так.
0: А там припев: она не знает выходных и праздников, и целый день сидит на одноклассниках.
1: Точно, точно.
0: И что-то там кликает в чате. Аська там еще есть слово.
1: Да.
0: Вот ты представляешь, какая ностальгия.
1: Древняя
0: просто.
1: Древняя песня, она откуда-то из 2000-х.
0: Ну, надо будет ее раздобыть, может быть, в течение часа послушаем.
1: Может быть, послушаем, кстати. А почему бы и да?
0: Почему бы, да.
1: Да, итак, мы говорим о том, где и когда вы пили, при каких обстоятельствах, кто-то в автомобиле, кто-то в душе, но пока это лидирующий ответ, а может быть где-то в каком-то энном месте.
0: Мы еще посмотрим голосование совсем скоро, вы не забудьте зайти в наши соцсети, в телеграм-канал и в нашу группу ВКонтакте, там много вариантов для вас имеется.
1: О, да.
0: Кстати, о сообщениях, их мы тоже озвучим совсем скоро, как и информацию о дорожной обстановке в Новосибирске.
1: Ну, если есть о чем сказать, пишите в Макс.
0: Ждем.
3: Атмосфера. Громкий смех и музыка, от которой мурашки. Счастье.

0: стоишь в пробке, не сиди без дела. Рулевые на радио Юнитон.
1: 19 часов и 14 минут в сибирской столице. Самое время посмотреть, что творится на дорогах Новосибирска в пятницу вечером 11 сентября.
2: С учетом того, что 95-й бензин пропал на бело-голубой заправке... Ну, машин довольно-таки много.
1: Ситуация оценивается в 6 баллов в данную минуту. Как всегда, видимо, ну да, я уже вижу, что за пределы города народ поехал. Есть неприятные моменты. Давай их обсудим.
2: Ну, например, улица Большевистская. Ой, если вы от речного вокзала едете дальше, до планетария примерно будет пробка.
1: Там
2: и ДТП огромное
1: количество. Там есть несколько упоминаний о ДТП. Очень неприятное. Причем бордовым цветом все выделено. Кто-то пытается по Кирова объехать большевичку. Там тоже все
2: стоит. Получается. И, кстати, с Бугринского моста впервые в жизни вижу пробку на Бугринском. Съехать очень сложно будет на Большевистку.
1: Да, походу сегодня еду через левый берег. Через правый не светит мне с этим ДТП. Быстрее, пожалуйста, там разбирайтесь, и пусть будет ваш путь свободен.
2: Ну а дальше на улице Лобова пересечение с Кирова, на улице Никитина пересечение с Кирова. Кстати, на Кирова от... Что это за улица такая?
1: О, какая длинная.
2: Гурьевская улица. Если вы от Гурьевской налево поворачиваете на Кирова, там ДТП сейчас, также будьте внимательны.
1: Кстати, о ДТП еще перед площадью Будагова по ипподромке, кто движется, примерно от Октябрьской магистрали, пробка. И, кстати, в обратную сторону тоже пробка. До улицы Военной придется задержаться, ребятки, по ипподромке.
2: Ну, на ипподромке довольно сложно, да, сейчас движение плотное. А, поедем дальше, посмотрим вот те самые выезды из города. Мачищинское шоссе, улица Жуковского и улица Аэропорт. Во-первых, на Красном проспекте сейчас сложно и ДТП.
1: А что, сегодня дождь?
2: Пересечение с улицей Северной. Сегодня
1: ДТП
2: пятница,
1: сегодня?
2: И, видимо, жара. Ну, что-то происходит. Повнимательнее.
1: Да, что-то
2: там
1: есть. Пожалуйста, повнимательнее будьте, друзья. Берегите себя и тех, кто едет с вами рядом. На улице Аэропорт тоже сейчас пробка, друзья, и еще и ДТП.
2: Прямо возле метра, да, наверное?
1: Скорее всего, где-то так, да. Ну, а далее по Мачищинскому шоссе уже более-менее до Кубовой будете двигаться. Давайте к центру ближе, посмотрим, что там.
2: Кстати, на Красном проспекте движение хоть и плотное, но я бы не сказала, что там такие пробки.
1: Тогда поехали на Гусинобродское шоссе. Там есть упоминание о сложностях. Как раз-таки тоже на пересечении с улицей Волочаевской в данную минуту.
2: И улица Коминтерна. Это все на Гусинобродском шоссе будет очень сложно.
1: Так, давай смотреть мосты. Что касается Димитровского моста, то он свободен сегодня в обе стороны. И даже спуститься на левом берегу с него будет более-менее нормально. Но есть сложности на улице Станционной. До второй Станционной, друзья, придется задержаться.
2: Ну и как всегда, там Порт Артурская и Невишкова, мы прощаем эти улицы.
1: Прощаем. Станционная.
2: На Станиславского сейчас.
1: Станиславского, да.
2: В обе стороны затор примерно от улицы Титова.
1: Да.
2: Что это за кольцо, как оно называется? Да, площадь Станиславского.
1: Да,
2: кстати,
1: точно. Что ж ты как-то могла забыть-то? Ну а теперь посмотрим движение в сторону Тещиного языка. Оно там очень сильно загружено от Немировича Данченко, друзья. Начинается пробка по улице Троллейной, и дальше Тещин язык, и далее до Хилогского кольца придется, друзья, задержаться в Новосибирске.
2: Ну и на Петухово, кстати, также при подъезде к Хилогскому кольцу придется задержаться. Там движение очень плотное и медленное.
1: На Советском шоссе небольшие сложности имеются перед улицей Петухова. Тут традиционная пробка. Ну а теперь еще по мостам. Бугринский, мы уже сказали, что на правый берег спуститься сложно, а вот на левый легко.
2: Легко.
1: Октябрьский мост свободен в обе стороны. Чуть-чуть сложно заехать на улицу Немировича Данченко, но терпимо сегодня, кстати, в Атучино свободно абсолютно.
2: Немного в Первомайском районе давай побываем. Там на улице Аксенова, на Баганской улице сейчас также затор.
1: Я вчера там был. Там делают дорогу. Поэтому я сам вчера там был.
2: Нет.
1: В пробках есть. Вот он.
2: Такой маленький, я его не приметил, а пробка
1: там
2: гигантская.
1: Сложно, да. Давайте поедем уже в сторону Академа, что там у нас имеется. А там по дамбе ГЭС все более-менее свободно, но есть пробка перед дамбой ГЭС, то есть движется по левому берегу от улицы перед улицей Часовой, да, немножко так придется постоять. И там еще упоминание о ДТП. Далее на Приморскую уже свободно все. Академ, что у нас, свободен?
2: Да, полностью свободен.
1: И даже в Берск можно уехать спокойно. Прекрасно.
2: Пожалуйста, да, даже в Аскетим можно.
1: На Алтай покажи. Ну все, хватит, друзья.
2: Соблюдайте ПДД.
0: Рулевые на радио Юнитон.

0: Какой прекрасный вид сверху!
1: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
2: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
4: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
5: Где-где?
6: В радиотехнике!
4: Магазины «Радиотехника» на Титова 32 и Красном проспекте 188.
7: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В «Додо Комбо» из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
8: Да-да.
9: Подтянуть английский. Level 11.
10: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
2: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
11: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
12: Смотри, тут на карте места отмечены. Лес, фьорд, скала, маяк.
13: Так это не карта. Это ЖК «Гренландия». 13 домов по концепции «Город в городе». Все для жизни рядом. Все для семьи внутри. Квартиры от 5 миллионов рублей. Льготные ставки по ипотеке на весь срок. Такие условия только до 30 сентября. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
4: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». ЖК «Гренландия». Лес. Дома номер 456. ЖК «Гренландия». Фьорд. Дом номер 9. Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Семейный поход в «Дельфинию» стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу, третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в «Дельфинию». 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
15: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
16: Линолеум полукоммерческий. От 449 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
17: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в «Версус» позвонить.
18: Кстати, надо в «Версус» позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
19: Потолки «Версус» для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
20: Что в «Додо Пицце» есть, кроме пиццы?
21: «Додстер» – сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический «Додстер» – острый, супер мясной или с ветчиной в «Додо Пицце».
22: Легендарно!
8: «Додо».
23: Шеф, нам снова повышают аренду.
24: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
25: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Makiinski.ru. Повторяю, Makiinski.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
0: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт sixzero.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.
1: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
5: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: Сердце биться чаще. Золотые треки. Отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: поет, а кто-то слышит, как поют соседи.
1: Кто-то сам поет, а кто-то заставляет петь других, да, Сень?
0: Вот Владимир и прислал сообщение, что утром сегодня проснулся от того, что сосед громко пел песню.
1: У меня, кстати, сосед чихает.
0: У меня тоже же. Я же рассказывал уже сколько раз эту историю. В 7 утра стабильно, у него утренний чих.
1: У каждого ведущего радио-юнитон должен быть свой чихающий сосед за стеной.
0: Если у вас такого нет, значит, вы не ведущий радио-юнитон.
1: Надо, кстати, у всех наших спросить. Мне кажется, есть, потому что главный редактор рассказывала, что у нее тоже был чихающий сосед.
0: Ну что, давайте смотреть, что вы пишете нам. Ну, во-первых, Александр, можно сказать, вычислил меня в Бердске на рынке. Ну, Александр,
1: пишет,
0: когда
1: Александр,
0: это было?
1: Да, я вижу Арсения часто на Бердском рынке. Так, Сеня.
0: Ну, во-первых, я последний раз там был в июне месяце по работе.
1: Все запомнил, значит, Александр. Наверное, пишет конфеты там
0: вкуснее. Сегодня, слава
1: богу,
0: сентябрь. Поэтому, знаете ли, а может быть, это опять был не я. Может, у меня есть двойники?
1: Похожие со спины люди. Кстати, да. Обращаюсь, пользуясь служебным положением. Так. Сейчас вот про бензин 95 тоже все написали. Mm-hmm. Кто где 95-м заправляется, нам напишите. Мы с Арсением чисто.
0: А что это? У меня полный бак. Я утром сегодня заправился.
1: У меня лампочка.
0: Я ехал в 6 утра и спокойно между Сеятелем и Нижней Лицовкой на заправочке заправился.
1: Надо мне у тебя тоже спросить контакты. Один парень.
0: Ты же поедешь в Академ в выходные, заправься.
1: Так я не доеду даже до заправки до Академ. Один парень мне написал недавно, на прошлой неделе, говорит, хотите, я вам подарю бензин?
0: Вот, ну, а то арбузы ей таскают.
1: Тогда мне не надо было, потому что
0: бак был надо.
1: Полный. А сейчас можете дарить.
0: Слышь, парень, неси бензин.
2: Атмосфера. Просто космос какой-то.

0: погода на радио Юнитон.
1: Можно сказать, что...
2: Нет.
1: Темнеет, но не холодает на улице. Прямо сейчас тепло, кстати.
2: Тепло, прекрасно, но все-таки уже не 30 градусов.
1: Да и хорошо, наверное, уже золотую осень хочется встретить как-то.
2: Осень. Но все это будет.
1: Фильмы
2: кто-то
1: посмотреть
2: на
1: про осень,
2: встретит,
1: Гарри Поттер.
2: Песни про осень послушать, в том числе.
1: Да.
2: Попеть песни, о чем сегодня мы говорим в шоу «Атмосфера». Но давайте прежде о погоде. Завтра уже суббота, 12 сентября. И по данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в нашем городе без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12, днем около 30 градусов жары.
3: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
0: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Теннаборд. Мировое турне начинается.
1: И как всегда по традиции, стартуем.
2: А я думала, штурман, отдай, ну что-то там.
1: Отдай все, что у тебя
2: отдай
1: есть.
2: Отдай денег. Так, сегодня мы поговорим про песню российской группы, одна из моих любимых российских групп.
1: А ну-ка, подожди, что за группа?
2: Не-не-не, там должна была быть просто барабанная дробь.
1: Та-да-да-да-да-дам. Готовимся,
2: это группа, которую я видела вживую на концерте. В общем, группа «Звери» и неизвестная ранняя песня. Возможно, вы ее не слышали.
1: Какая песня?
2: «Глазки». Это не про картошку.
1: «Черные глаза». Вспоминаю, убегаю.
2: Это не группа «Звери».
1: Не то.
2: Есть у них песня о любви, которую Рома Белык сам написал.
1: Сам? Ох, какой молодец. Еще эта песня, оказывается, из 4-го студийного альбома группы «Звери». Альбом называется «Дальше». Вышел он 1 ноября 2008 года.
2: Да, критики отмечают, что в композиции группа сделала необычный поворот для себя в сторону диска. То есть, ну, раньше это поп-рок, а теперь это...
1: Рок, а тут диско, да?
2: Рок-диско, да-да-да.
1: Ну, конечно, сохранили они при этом свой фирменный цепляющий припев.
2: Там Рома Зверь, да, можно сказать, да. Такой молодой еще.
1: Хотя что, крепость уже не та.
2: Нет, сейчас такой взрослый. О чем песня, расскажи.
1: Композиция рассказывает нам с вами, друзья, о легком флирте. Знаешь ли ты, что это такое?
2: О стрельбе глазами, скорее
1: всего.
2: Да.
1: Мимолетной влюбленности и игре взглядов. Вот как мы с тобой все 3 часа что-то переглядываемся.
2: А может быть, взглядов на что-то?
1: Да.
2: Она, значит, говорит, мой посуду. Он говорит...
1: Не буду.
2: Он говорит, твой посуду.
1: Лирический герой при этом, друзья, наблюдает за девушкой, замечает блеск ее глаз и поддается атмосфере. Я говорю, наше шоу правильно называется, атмосфера. Легкого знакомства, где...
2: А дальше все будет веселее. А дальше будет веселее, да. То есть, когда ты не знаешь еще, что у вас с этим человеком будет, но пока легкое переглядывание. В гляделки играют они. Вот
1: обычно говорят,
2: песня.
1: Притираются, а тут глазами переглядываются, ну, сначала,
2: вот, да?
1: В общем, запутали мы уже и себя. Давайте распутать нам поможет прямо сейчас группа «Звери» и песня
2: «Глазки».
0: Мировое турне на радио «Юнитон».

0: Что это вот? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мы знаем. Лай-лай.
1: Другое дело.
0: Ну что же, это группа Звери, Рома и песня «Глазки». Как-то все у него однообразно, непривычно для этой группы.
1: Ну вот и критики сказали, что это что-то вот какое-то вот не то. Поэтому мы, наверное, и не услышали эту песню ранее.
0: Скорее всего. Ну вот сейчас про «Глазки» мы теперь все знаем, а вот про «Мир погоды» узнаем через раз, два, три.
2: На радио «Юнитон» в «Мире погоды».
1: Не знаю, как тебе, мне жарковато было сегодня и всю неделю.
0: Включить кондёр?
1: Давай поедем в какой-нибудь очень холодный город России, посмотрим, какая там погода.
0: Итак, хочет вечно заморозиться наша Даша. И отправляемся в прекрасный Красноярский край, и именно в город Норильск.
1: Там прямо сейчас плюс 17.
0: Ну и что, это холодно, по-твоему?
1: А в воскресенье ночью там будет минус один.
0: О, ну нет, в нашей ночной температуре в пределах 10 градусов, но выходные жаркие, а вот следующая неделька, конечно, уже температура пойдет на спад.
1: Свежак.
0: Как-то по-другому ты называла сегодня.
1: О, свежак.
2: В мире погоды.
3: Образовательный комплекс «Интеллект» — это небольшие классы, сильные педагоги и современная образовательная среда, где каждый ребенок получает максимум внимания. Приглашаем на экскурсию и пробный день. Дуся Ковальчук, 250, телефон 242-72-12. Образовательный комплекс «Интеллект».
2: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
5: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
6: «Додо».
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
8: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG «Фастар». Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
9: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
10: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса, 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
11: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ «Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Привет! Как настроение?
13: Безумное!
12: Как аппетит?
13: Еще безумнее!
12: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
14: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
15: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
14: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
16: И зависти.
17: Значит, вместо обеда в «Приз».
18: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
19: Представьте дом, в котором есть все. «Пульсар» – дом бизнес-класса в Академгородке. пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
8: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо «Деспирадо» от фабрики мороженого «Солнечный день».

0: круглосуточно.
1: И Посмирнова Ива. ОГРН 319-547-687-251.
0: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в Додо Пиццу.
2: Нужен английский? Level 11.
3: Грандиозное открытие сезона. Вторая симфония Малера. Новосибирский академический симфонический оркестр маэстро Димитрис Ботинис. 17 сентября. Новосибирский дом ученых. Категория 12+.
4: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: представляет вечернее шоу «Атмосфера».
1: Вечернее шоу «Атмосфера» на 107 FM практически уже подходит к своему завершению. Темнеет потихонечку,
2: да, слушай,
1: в Новосибирске.
2: Это осень, значит.
1: Осень. 19 часов 54 минуты в сибирской столице. Ну, давай смотреть и подводить сегодняшние итоги.
2: Подожди, какие итоги? Это получается осень. Это главное. Это значит, через неделю мы с тобой поедем, вообще темнота будет.
1: Вполне возможно. А потом уже и в валенке.
2: А я не хочу.
1: А кто спросил?
2: А у меня лампочки в машине плохо светят. Мне темно.
1: Шины тебе не надо в этом году покупать зимние?
2: Не надо.
1: На резинке.
2: На резинке. Шины на резинке.
1: Нормально. Ну что, ребят, сегодня мы про песни говорили, где и как пели песни в последний раз. Давай посмотрим, как завершается голосование в наших соцсетях.
2: И в группе ВКонтакте, и в Телеграм-канале многие проголосовали за ответ в машине. Вот такая машина студии звукозаписи.
1: Есть те, кто поют и у костра, и просто на урок вокала ходят. Ну, поют для чего? Для себя, для души, либо для выступлений на каких-то собственных мероприятиях. Ну, например, день рождения, там, юбилей, на свадьбу сходить,
2: ну,
1: да?
2: Или, возможно, кто-то работает певицей или певцом, вокалистом.
1: Тоже.
2: Где-то поет, возможно, где-то в театре или в группе.
1: Копеечку это приносит кому-то.
2: Халтурка такая у кого-то, как это называют. Но только в хорошем смысле, разумеется.
1: Еще парочку сообщений. Ольга написала: пою только либо дома, когда готовлю что-нибудь, либо в машине. Ну, вы, Олечка, ничем у нас сегодня не отличаетесь.
2: Слушайте, ну дома, когда никто не слышит, нехорошо. В машине никто не слышит.
1: Как никто не слышит? Дома соседи.
2: Ну, пойте, когда вас слышат. Вот, слушай, Арсений.
1: Извините, потише сделай, да, пожалуйста.
2: Подожди, за эфиром обязательно спою. Ну, а прямо сейчас что, пришло время нам с тобой прощаться?
1: Да, мы напоследок все-таки нашли в наших вот этих вот, как их называют, сейчас расскажу.
2: Закромах.
1: Закромах, да. Вздули с кассет пыль и нашли, вздули, да, и нашли песню, которая называется «Простая девчонка по имени Оля».
2: Да, кстати,
1: там
2: всем
1: и Аська,
2: Ольгам
1: и одноклассники, и все там есть.
2: Все, что у нас с вами было, ну и есть, но этим мы не
1: пользуемся. Кто-то еще вспомнит, может подпеть. Но еще мы всех приглашаем посетить наши соцсети.
2: Да, там мы такой кружочек выложили с Арсением, где показываем такой новый прием пальчиками.
1: Может, он для кого-то уже не новый.
2: Это о том, что я буду проводить нейрогимнастику в воскресенье на техноарте в Академгородке. Приезжайте, а вот пока сейчас разминка. Если у вас получится повторить, в комментарии запишите, а мы вам подарок, возможно, подарим.
1: Уже в следующую пятницу будем подводить итоги нашего челленджа.
2: Да.
1: Так это называется, да?
2: Типа того.
1: Заходите в соцсети, смотрите, как мы это сделали. У меня это ни черта не получилось. Возможно, у вас это получится.
2: Если
1: желаем
2: честно,
1: удачи.
2: Я сама училась минут 10.
1: Дядь Паша тебя учил, я видел.
2: Да, он знает.
1: Хорошо, что у него все еще сгибаются пальцы. Даша Макарова.
2: Арсений Романов.
1: Пока-пока.
0: Даша Макарова и Арсений Романов в вечернем шоу «Атмосфера».
3: Файл сохранен успешно. Для прослушивания кликните на изображение.
4: Ты меня любишь?

Новосибирске 20.00. FM 107.

0: ставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: getsip.ru. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова Ива. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Стереожизнь.
3: Стереостиль.
2: Стереозвезды и стереохиты.
3: Сейчас.
2: Команда «Стерео» на радио «Юнит».

0: Команда «Стерео» на радио «Юнитон».
1: Увидимся с вами на волнах радио «Юнитон». Программа «Команда «Стерео». Всего вам самого-самого доброго. Ваш Дмитрий Маликов.

Команда «Стерео» на радио «Юнитон».

0: Команда «Стерео» на радио «Юнитон».
1: Штирлиц, а вас я попрошу остаться.
2: «Юнитон».
3: Реклама.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
6: Додстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Додстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце. Легендарно.
7: Додо.
8: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки.
9: Акция действует до 31 октября.
8: Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
10: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик «Тяжелоатлет» за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
11: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы!
13: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
7: Додо.
14: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала – в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых – танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
15: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
16: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
17: И зависти.
15: Значит, вместо обеда в «Приз».
18: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
19: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
20: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
21: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
22: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
0: Команда «Стерео» на радио «Юнитон».

0: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в предстоящие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем около плюс 30.
1: Стереожизнь. Стереостиль. Стереозвезды и стереохиты.
2: Сейчас.
1: Команда «Стерео» на радио.

0: Кумир.
1: Стерео Кумиры и Стерео Музыка.
2: Команда Стерео на радио Юнитон.
3: Тебе что намазать? Мёду или сгущенного молока?
4: И того, и другого, и можно без хлеба.

0: Команда «Стерео».
1: Музыкальный час на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ КПД «Газстрой».
2: КПД «Газстрой» представляет проект «Тайгинский парк». Уникальная архитектура. Парк с озером на территории ЖК. Подземный и наземный паркинг. Ремонт в подарок. Новый уровень комфорта в любимом районе. Звоните 373-0033.
3: Застройщик ПК КПД «Газстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение на квартиры в доме номер 5 по КП. Подробности на сайте www.kpdgastroy.ru.
4: Радио. «Юнитон».
5: Реклама. Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В «Додо Комбо» из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
6: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
7: Кварцевый ламинат от 990 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
8: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
9: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании «Кани Корса» мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания «Кани Корса». Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
10: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
11: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
12: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо – значит, выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать.
13: «Додо».
14: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт sixzero.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.

0: пешеходов.
1: Они благодарят, реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Новосибирске 9 вечера. FM 107.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Каждый день на волне 107 FM звучит кодовое слово «наоборот». Не пропустите его ровно в 9.05. Повторяю, кодовое слово в 9.05.
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «наоборот». Каждый будний день в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Стил и порядок. Букет СИП.
1: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
2: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
3: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
4: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
5: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05. Если

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в предстоящие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем около плюс 30.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ.

0: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
1: Кварц-винил от 950 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт sixzero.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.
2: Мам! А мам?
3: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
4: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

знаешь, внутри так пусто без тебя, так тихо. Иногда мне кажется, что я не справлюсь с этим. Но когда я слышу твой голос, все вокруг как будто не существует. Мне кажется, я люблю тебя.

0: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
2: Комплект межкомнатной двери от 5990 рублей. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
3: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
4: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Новосибирск. Внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
6: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
7: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в предстоящие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью +10, +12 градусов, днем около +30.

0: Реклама. Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите, поживайте.
1: Фигурное катание для взрослых, подростков и детей в разных локациях города на закрытых катках. Клуб любителей фигурного катания 6.0. Сайт sixzero.ru. Телефон 8-913-392-39-43. 8-913-392-39-43. Для любителей старше 5 лет.
2: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
3: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

Новосибирске 23:00. FM 107.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в предстоящие сутки в Новосибирске без осадков. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью +10, +12 градусов, днем около +30.

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты довозил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: How we work.
1: В Новосибирске час ночи.
2: FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: в нашем городе 4 часа ночи.
1: FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла: мы ходим по краю пропасти, а покой — это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно: если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не пей.

0: Lego. Lego.
1: Радио нашего города. Радио Юнитон.
2: Юнитон.

Новосибирске 6 утра. FM 107.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха около +30 градусов.

Новосибирске 7.00. FM 107.7.